радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: в Joy Pub. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой номер 4. Номер 4 – это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00, в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

0: Реклама. Внимание! В Joy Pub в эту пятницу 2 октября в 19:00 праздничный концерт группы Иванова из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене, большой праздничный сет, старые и новые песни, неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-баре. Ждем вас в эту пятницу 2 октября в 19:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд, без возрастных ограничений.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: С добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание. Да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Джой Пабе. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Джой Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и remax.ru. ООО «Remax» шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Внимание! В Joy Pub'е в эту пятницу 2 октября в 19.00 праздничный концерт группы «Иванова» из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене, большой праздничный сет, старые и новые песни, неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-баре. Ждем вас в эту пятницу 2 октября в 19.00 в Joy Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд, без возрастных ограничений. Yeah.

0: в Joy Pub. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой Номер 4. Номер 4 – это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

0: реклама. Внимание! В Joy Pub в эту пятницу 2 октября в 19:00 праздничный концерт группы Иванова из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене, большой праздничный сет, старые и новые песни, неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-баре. Ждем вас в эту пятницу 2 октября в 19:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
3: Remax шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.
5: На рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В Joy Pub'е в эту пятницу 2 октября в 19.00 праздничный концерт группы «Иванова» из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене, большой праздничный сет, старые и новые песни, неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-баре. Ждем вас в эту пятницу 2 октября в 19.00 в Joy Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы! Сделайте погромче! Уныние — это смертный грех, и это не про нас. Вперед и с песней!

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. В случае нападения на Калининград Россия применит весь свой арсенал вооружений, заявил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». «Мы никого не пугаем, это ответ на попытку нас запугать», — сказал президент. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, который сообщил о получении альянсом предупреждения о том, что Россия готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, в случае попыток устроить блокаду Калининградской области. С самого утра в некоторых каналах пишут, что в Свердловской области введена ракетная опасность. Это фейк, сообщает Е1. Официально о введении такого режима не сообщали. О беспилотной ракетной опасности сообщают официальные источники. Это губернатор, региональное правительство или МЧС. В Екатеринбурге при пожаре в 16-этажке пострадал человек. Возгорание на Готвальда произошло ночью. Горел мусор под лестницей у подъезда. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На место выезжали 5 пожарных машин. Спасатели локализовали возгорание за 10 минут. Через час завершили проливку и разбор конструкции, пишет «Уральский меридиан». Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гагра, Хачинчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы, Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем кино, он отвечает лаконично. «Юг, море, подростки, первая любовь, дельфин». Релиз фильма запланирован на 2027 год, сообщила пресс-служба киностудии. Нейросеть GPT помогла расшифровать секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83.25, евро 94.53.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Напоминаю, спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». 9 многопрофильных центров обеспечивают полный цикл медицинской помощи. От профилактики и диагностики до сложных операций и реабилитации. «Здоровье 365» – высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Присоединяйтесь к нам. Ваше свидетельство, ваши вопросы, ваше мнение относительно того, что творится в автомире, на дорогах. Сейчас у нас дождь пошел, может, где-то светофоры поломались. Не видел новостей, но мало ли.
5: Погода обещает на несколько дней, причем дожди, как бы такие, не знаю, там серьезно они будут или нет. Вот, ну, наступает обычно осень.
4: Не, ну все нормально. Да. То есть никто не претендует на то, чтобы бабье лето продолжалось, но наступило. Проблемы соответствующие тоже могут быть. Сообщайте. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Кстати, ну давай, раз уж мы про погоду говорим. Татьяна нам написала еще до эфира. В понедельник нужно ехать в Нижний Тагил, обратно в среду. Планировала на машине, но посмотрела прогноз погоды и испугалась. Обе поездки планируются в дневное время, но по ночам будет минус. Насколько опасно ехать на лете? У электричек неудобное расписание. В Тагил.
5: Ну, если помните, мне передвигаться, в принципе, да, то я думаю, никаких вопросов не будет. И даже если вдруг мы предположим, что успеет какое-то там обледнение случится, что вряд ли, да, асфальт и земля еще прогрета, пока она не остыла до отрицательной температуры. И если в дневное время, то пугаться не надо, надо ехать.
4: Ну да, и тем более за утро разобьют, даже если что-то появится ночью.
5: Конечно, Серовский тракт — это такая достаточно интенсивная дорога. Самое главное, аккуратнее в районе Верхней Пышмы, вот где 40 знаки стоят, вот там соблюдайте скоростной режим.
4: Ладно, хорошо, ты хочешь похвастаться все-таки, что ты написал ГАИ России.
5: Я все-таки вчера решил написать обращение по вот этого знака, но как-то ситуация какая-то не очень красивая все-таки, да?
4: Через месяц узнаем.
5: Многополосной дороги, такое ограничение вводить 40, да, но я понимаю, 70, когда вводят, еще логически все объяснимо. И если верить там тем же СМИ, то выписываются там тысячи штрафов просто, да, явно что-то не то. Явно как-то...
4: Да, мне кажется, забыли
5: где-то
4: просто
5: не
4: убрать.
5: Работает, да.
4: Да и все, когда-то поставили, когда была совсем плохая дорога.
5: Нельзя забывать.
4: Нельзя забывать. Вот ты напомнил в эмоциональной манере. Довольно-таки, потому что я видел это обращение. Да. Ну, через месяц, в течение месяца, точнее, мы должны получить, ты должен получить ответ.
5: Ну, 30 дней на ответ, да, обязательно сообщим, как что-то прояснится. Ну, правда, это не поможет уже, да, даже если признают, что все, там незаконно,
4: штрафы,
5: да,
4: и штрафы.
5: То штрафы уже никто их не отменит, скорее всего.
4: Это да, но, тем не менее, другие не будут их получать, уже хорошо. Мы же работаем на упреждение, скажем так. Вот еще раз свидетельства ваши нужны. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте их, потому что вчера несколько средств массовой информации сообщило о том, что в Екатеринбурге вновь начались перебои с бензином 92-м и 95-м. Ну, именно на Лукойле пока говорят.
5: И... Ну, именно по одной сети. Да. И во время вот этой второй волны топливного кризиса, по-моему, там как раз и сейчас, в первую очередь, бензин, он был на других сетях заправок. Ну, посмотрим. Пока вот, знаешь, по крайней мере, там те же группы в Максе, прости господи, да, вот, которые сейчас достаточно многочисленные, ну, пользователи как-то не фиксируют пока наличие очередей. Даже если где-то там бензин пропал,
4: можно на другую поехать.
5: Пока вроде бы как все спокойно, нормально, там каких-то гигантских очередей нет. Я вот все наблюдаю за заправкой около своего дома, да, там фактически в шаговой доступности, как говорится, да, и не понимаю, вот откровенно говоря, там, то бензин есть весь на протяжении всей недели уже, да? То есть и 95-й, и 92-й, там, и дизельное топливо, все присутствует. Ну, вот до этого не было очередей. Вчера вечером еду, гигантская просто очередь.
4: Увезли?
5: Не знаю, не могу объяснить даже, вот нет объяснений каких-то, вот волнообразно все это происходит.
4: И стабильности нет, да, если процитировать известные произведения. Пишите нам, что там с бензином, потому что, ну, точечно он начал пропадать, возможно, это звоночки определенные, что скоро опять...
5: Может быть, и нет.
4: Вот именно, что мы ничего не знаем. Вот, смотри, нам про мост пишут, видимо, про тот участок на Серовском тракте, там ремонт моста, там движение переходит в двусторонние. В смысле, там 4 полосы туда и туда?
5: Ну, или 3? Не знаю, вот там, где стоит пример, а там никого двустороннего движения-то нет.
4: Ну, в общем, слушатель, поясните, про что вы пишете, потому что, ну, как бы не было таких сообщений. Ладно, хорошо. Если про движение говорить и про изменение схемы движения, то очередные работы на развязке у Калины в очередной раз поменяли схему движения, теперь другую сторону делают. На четной стороне Сибирского тракта производятся работы и поменяли. Вот мы недавно обсуждали, что на нечетной стороне были работы, поменяли схему. Сейчас на четной поменяли схему и тоже вроде как... Это вызывает проблемы.
5: То место, где нужно внимательно смотреть на знаки, как там организовано в данный момент движение, да, потому что схема движения там меняется постоянно, так, с завидной регулярностью, и тоже вот стабильности нет, вот людям поэтому не нравится, поэтому жалуются.
4: Сегодня так, уже...
5: Только привыкли, да, вот тут раз по-другому как надо ехать.
4: Естественно, и это приводит к пробкам. Сегодня я видел сообщение, что, да, там на этой развязке опять пробки, пока люди не привыкли. Ругаются, что вот опять поменяли неправильные правила, ввели, что вы делаете, негодяи. А на самом деле там просто ремонтные работы до 31 октября, правда, будет действовать вот эта новая схема. Через 2 дня
5: приведем. К ноябрю, да, нам обещали открыть. Ну вот. Как до конца года, да, да, да, называли сроки, что
4: это
5: полностью...
4: Это движение без благоустройства, закончить. Движение, да, до конца года.
5: Да, ну посмотрим. Графики у нас иногда сдвигаются вправо, как известно, да, вот, и там та же самая Калина неоднократно уже сдвигали этот график.
4: Ну, Калина символ.
5: Не только с ремонтами дорог у нас сдвигаются разные графики и планы, да?
4: Угу, абсолютно. Ну, Калина у нас вот в Екатеринбурге точно символ сдвига вправо.
5: Ну, вот, вот, вот, ну да, классический, да. Ну, у нас еще есть российский символ сдвига вправо. Это камеры и ОСАГО.
4: Вот это да. Раз уж ты начал про это. Российская газета, причем, да, не абы кто, пишет, что автоматическая проверка полисов ОСАГО дорожными камерами с 1 октября... не заработает, потому что настраивают систему паутину.
5: Уже второе,
4: да. И не заработает до, наверное, второго квартала 2027 года.
5: Да, сейчас что называют, действительно, там, март 27-го я встречал. Mm-hmm. Да,
4: ну, второй квартал. Российская газета.
5: Осторожных заявлениях говорят о втором квартале. Говорят, что в этом году точно нет. Ну, я не знаю даже уже. Вот, сейчас объясняются действительно там какими-то несогласованностями с системой паутина этих самых баз.
4: Первый раз мы услышали, по-моему, про паутину именно. Потому что говорили, что есть база МВД, база РСА, и они должны быть совмещены, и тогда все получится. А тут паутина.
5: Да, ну, видишь, мы не знаем с тобой.
4: Не знаю.
5: Да, никто не знает истинного предназначения этой системы, да, ее возможностей, что
4: она там. Но кто-то догадывается.
5: Вот, ну, что-то идет не так, как всегда, вот, теперь ждем, поэтому никакой там ноябрь, как говорили, да, вот, там, доклад президенту в ноябре, по-моему, не запланирован по этому вопросу, вот, в этом году, в общем, ждать, похоже, не стоит. Ну, посмотрим, иногда умеют как-то, знаешь, все побыстрее сделать.
4: Да, не тот вариант.
5: Допилить, но здесь, видимо, не тот совершенно вариант, потому что сейчас вот даже уже не на месяц там сдвиги идут, а там сразу на полгода.
4: Угу. И причем страховщики-то говорили, что у нас все готово, уже сколько лет? Сколько лет фактически они говорят, что мы-то готовы, уже МВД против выступило. То есть вот именно как раз система паутина, которую мы мало понимаем.
5: Ну вот это вот объединение, интеграция баз данных, вот, видимо, какие-то сложности есть там.
4: Ну, посмотрим, что будет во втором квартале 27-го года. Может, опять мы скажем, ой, извините, не ввели. И в этот раз.
5: Может быть. Ну, когда-то это должно заработать, наверное, все-таки.
4: Потому что откажется.
5: Такой резонансный, достаточно серьезный проект. Там и законодательство меняли за него, статью, да, меняли по штрафам, что нельзя больше раза в сутки штрафовать. И вступила в силу эта норма, кстати, да. Посмотрим. Будем наблюдать. Ну, нам здесь как бы...
4: А что делать?
5: Ничем не помочь.
4: Ничем не помочь, абсолютно. Мы не подкрутим эти базы данных. Слушатель продолжает нас информировать про Серовский тракт. Ремонт трех полос моста в сторону Тагила. Скоро начнут ремонт в обратную сторону.
5: Не знаю, ничего не могу сказать, я там не ездил, поэтому сложно что-то говорить. Я не слышал про ремонт. Ну, напишите, кто там штраф получал, может быть, оттуда.
4: Есть вот, ремонт,
5: как
4: нет ремонта.
5: Нормально там, нет?
4: Олег пишет, хороший, качественный лукойловский бензин исчезает. Пока остается бензин Евро-2 на остальных. Предупредите владельцев немецких авто, чтобы пока не заправлялись.
5: Не, ну если Евро-2, то должно быть соответствующее оповещение на колонке, да, обычно там наклеечку делают, какого класса топлива реализовывают. И Евро-2, откровенно говоря, не встречал вот еще нигде. Вот. И даже не видел сообщений никаких о том, что приехали, увидели Евро-2. Евро-4, да, встречается. Евро-3 на некоторых заправках стало появляться.
4: Евро-4 можно было и до, а вот Евро-3 это как раз...
5: 92-й особенно бензин... появляется 95-й, вот пока, вот, по крайней мере, мне нигде не попадали сообщения о том, что вот увидели там Евро-2, например, бензин.
4: Так что, Олег, может, вы как-то слишком нагнетаете. Давайте может дождемся быть. Нормального кризиса, извините за такую черную шутку, и тогда уже будем обсуждать это все по-серьезному, да, потому что, ну, на нескольких заправках пропал бензин, это еще пока ничего не значит. Ну, хотя, да, тревожно в свете того, что происходило летом. Хорошо, к следующим темам перейдем, к электросамокатам. Давно мы не говорили про электросамокат, а тут Следственный комитет на соответствующем совещании в Совете Федерации предложил несколько инициатив в отношении электросамокатчиков. Во-первых, запретить самокатчикам до или запретить самокаты лицам до 16 лет и запретить самокатчикам передвигаться по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам, чтобы, то есть, лица до 16 лет вообще не могли получить, не только получить, то есть, получается, если это в правило будет включено, то и на своем личном электросамокате, на СИМе, не электросамокате, на СИМе в целом там обсуждалось, и тогда ты не можешь передвигаться, и более того, если нет соответствующей дорожки, то, как понимаю, должен быть на тротуаре.
5: На проезжей части. Еще было предложение Следственного комитета, еще более жесткое. Они предлагали права ввести.
4: Вот, а соответственно, если ты можешь передвигаться только по проезжей части, то тебе нужно, да, права иметь.
5: Да, ну, это предложение не поддерживает Минтранс, к счастью, да, вот, и здесь, конечно, ну, потому что, если ведут такой запрет, допустим, да, вот, и до 16 лет запретят водительские удостоверения, то это полностью убьет вот эту отрасль кикшеринга, да, в принципе.
4: А нам ее жалко?
5: Да, нам все
4: почему
5: жалко.
4: Это? Почему? Нет, некоторых не жалко.
5: Нет, слушай, ну нет, это достаточно удобный все-таки вид транспорта, и многие его используют именно как транспорт, не в развлекательных целях, а там доехать от своей остановки до дома, допустим. Да, да, это сезонный транспорт, да, есть какие-то особенности, но в целом люди пользуются именно как транспорт. Как транспортную систему, а не как развлекательную, да, эти самые средства индивидуальной мобильности. И поэтому, если введение водительских удостоверений, там, да, любых там, не водительских, даже там любых удостоверений каких-то, да, это, на мой взгляд, вот не лучшим образом на отрасли скажется. Запрет до 16 лет использования СИМ вообще странный, на мой взгляд.
4: Почему?
5: Вот они же разные
4: совершенно. Согласен.
5: Да, есть детские даже самокаты, модели, которые там больше 10 км в час не разгоняются, да. Сами производители уже ставят ограничения. Здесь нужен контроль. Вот нам чего не хватает в этом во всем, да? У нас и ПДД уже есть, там вроде как все привыкли более-менее. Нам не хватает контроля. И контроль, на мой взгляд, все-таки должны осуществлять вот кикшеринговые операторы больше, да? Хоть мы и говорим там, что частные самокаты тоже есть, но это ж капля в море, вот так, если посмотреть, задуматься.
4: Согласен.
5: В основном-то кикшеринг, и кикшеринг должен какие-то более жесткие меры по идентификации пользователей вводить, да, по штрафам.
4: Так они вводят, нам же говорят, 100 тысяч штрафа.
5: Нет, понимаешь, они вводят, да, но попробуй найти бот, в который можно написать о нарушении. Да, ты его не найдешь просто там, если не знаешь, или потратишь на эту кучу времени.
4: Вот,
5: а если бы это было приложение на главной странице, что сообщите о нарушении, да, и сразу же там вот про фотографию, то, возможно, это было бы плюсом. Плюс порядок навести просто, да, введи систему вознаграждения за сообщение о нарушении.
4: Вот, все. Сейчас у тебя посыпется, ага, ты провоцируешь людей.
5: И все просто.
4: Билеты в театр.
5: Мы сами наводим порядок на наших дорогах. Мы ходим по этим тротуарам, да, и мы хотим безопасно ходить по этим тротуарам. И, если честно, я бы, может быть, с удовольствием даже отправлял там двух-трех людей, которые доносики едут на одном
4: писал,
5: самокате. Вот, не доносики, а открыто все это. И если бы было какое-то вознаграждение, был бы дополнительный стимул, да. А тому же оператору кикшеринга, это сделайте баллы на свои самокаты, люди их будут использовать, ваши же, и тем самым какое-то такое рекламное продвижение, возможно, будет. А почему нет? Ну, если государство не в силах, а мы сейчас видим, что не в силах госавтоинспекция контролирует все это эффективно, да? Какие-то рейды проходят, но это же неэффективная история, такая несистематическая даже история.
4: Абсолютно, разовая акция. Один рейд, потом нам говорят количество нарушений за час, и оно пугает, а потом все, через месяц еще один рейд.
5: С сотрудниками проблемы ДПС, да, ну, государство откровенно не может пока справиться, да, с этими вот маленькими негодяями. И не всегда маленькие. Сами операторы, на мой взгляд, у них есть инструмент для этого.
4: Вот, ну вот числе, как вот, раз.
5: О котором я говорил, система поощрений за то, что ты сообщил.
4: У нас
5: же есть в некоторых субъектах, да, поощрение денежное за сообщение о пьяном водителе.
4: Кстати, оно действует до сих пор?
5: Статистики нет, действует. Там, уже чуть ли не 17 субъектов федерации где-то действует. Вот ни разу, правда, не раскрывал, и сколько заплатили.
4: Там же надо доказать, что это ты, что это он и так далее, там каким-то хитрым способом. Люди предпочитают анонимность. Так вот, на этом же совещании в Совете Федерации как раз было сказано о том, что нужно ужесточать контроль за теми, кто выдает в аренду самокат. сертификаты. И все. Потому что...
5: Ну, кикшеринг есть.
4: Да. За кикшеринговыми компаниями. Потому что я же рассказывал уже. Вот если у человека есть возможность, например, припарковаться посреди тротуара. Я несколько замечаний делал таких. Говорит, у меня же можно... Вот по моему программному обеспечению, вот я ставлю его, и все, мне разрешено, значит, все правильно. И все, и идет дальше. Но я не буду же с ним драться.
5: Почему?
4: Потому что я законопослушный гражданин. Ну и как бы надо сохранять вид какой-никакой.
5: Согласен. Но самое главное наше оружие — это слово. Слово.
4: А до них не доходит слово. Потому что говоришь, ну, смотри,
5: ну, надо пытаться.
4: Один раз.
5: Ну, значит, надо фотографировать просто, ну, указывать время, да, отправлять оператору кикшеринга, опять же. Посмотрите, у вас тут самокат посередине дороги кто-то оставил. Mm. Да, опять же, возможно, вот с таким нарушением, возможно, злоупотребление, да, вот если ввести вознаграждение особенно, вот ты, может, там пойдешь и
4: переставишь самокат,
5: вытаскивать, да, и фотографировать.
4: Тоже возможно, да, это на коррупциогенность надо проверить, все эти правила. Ну, то есть проблема, но действительно кикшеринг, вот вроде уже у нас договоры-то были, вот помнишь, у нас же куча знаков стоит в центре.
5: Да.
4: Ну, а последние дни я, кстати, слышал, когда...
5: Ну, все-таки с кикшерингом все проще, да, там как-то вот взаимодействие какое-то есть между местными муниципалитетами, и зоны вот пониженной скорости вводятся, да, вводятся там зоны без сильного движения, где ты не можешь там просто ехать. И все это работает, вот пока GPS есть, вот, да, например, там, ну, система геопозиционирования, ГЛОНАСС, GPS, вот пока она работает, все это можно контролировать. И если мы говорим про частные самокаты, да, то на них это вообще не распространяется.
4: Ну, конечно.
5: Ну, стоит знак. Там,
4: ну, какая частников можно вот несколькими рейдами научить, в конце концов, когда-то было, помнишь, с велосипедистами, которые пересекали перекрестки, не спешившись. Сейчас они это то же самое делают. Но одно время у нас прям чуть ли не там ежемесячно были рейды, и научились спешиваться некоторые. А потом опять забросили это дело.
5: Ну да, потом внимание на СИМ переключилось. Ну, просто вот вспомни хоть одну громкую историю с велосипедистом за это лето. Я думаю, что их не было просто.
4: Может, и была, но их столько всяких историй. Ладно, плюс 7-908-909-104-5. Сюда ваше сообщение присылайте. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Продолжают нам писать про Серовский тракт. Серовский тракт, ремонт моста в районе пересечения со Среднеуральским трактом. Один пролет закрыт, двустороннее движение по второму пролету. Проблема в том, что нет отмены после ремонтного участка. Сергей сообщает. Вот. То есть ремонт-то есть, а...
5: Ну, это прям проблема на самом деле. Это вопрос номер один, наверное, все-таки по организации движения. Mm-hmm. Если после того, как вы проехали, там действует ограничение 40, вот этому как раз люди возмущены. То есть, ну, камера-то, да, она стоит не на месте ремонта, она стоит там, где, собственно, много полос для движения.
4: Ремонта нет,
5: полоса имеется.
4: Полосы есть, ремонта нет, знак есть, штрафы есть. Нелогично. Ну, казалось бы, несправедливо.
5: Ну, более казалось бы, да. Несправедливо, на самом деле, да.
4: Пауль Зиберт сообщает, днем симовцев не так уж и много, а по вечерам только успеваю уворачиваться. Видел вчера троих на одном самокате. Да, много подростков. Кстати, я начал замечать, что самокаты разговаривают с ними.
5: Ну,
4: что...
5: по трое все-таки это пока экзотика.
4: Экзотика. Вдвоем. Ну, вдвоем нормально. Ну, нормально. Не нормально, но, в смысле, есть такое часто. И им сообщают, что вы выехали из какой-то там зоны, и теперь можете вернуться к нормальному скоростному режиму.
5: Да. Самокат предупреждает. Видимо,
4: это все делается на перекрестках. Зачем-то.
5: Эта система геопозиционирования так некорректно работает просто. Вот и все.
4: Ладно, хорошо. Мне однажды очень захотелось сообщить о следующем нарушении, пишет Оксана. Порше Панорама припарковался по диагонали одновременно...
5: Панамера. Уважайте марку.
4: Хорошо. Припарковался по диагонали, одновременно заняв два парковочных места для инвалидов. Знака «инвалид» у него не было. Аж два. Это два штрафа надо
5: прописать. Ну, плохо. Нет, штраф один будет 5000 рублей, там штраф у нас предусмотрен. Но штраф один, ну, конечно, нельзя так делать. Все-таки периодически эти места, они по назначению используются людьми, которым это надо.
4: Угу. Ну, да, периодически. Но, опять же, были рейды когда-то. Хотели когда-то бороться с теми, кто занимает места для инвалидов. Я помню, в Екатеринбурге частенько прям говорили о том, что вот, выписано столько-то штрафов. Потом опять пропали эти рейды. Все рейды как-то, вот они
5: Как много-много лет назад даже мы устраивали с Олегом Таратухиным, тогда еще, по-моему, депутатом законодательного собрания Дмитрием Иодиным, да, вот такую разъяснительные беседы в центре, ходили просто, сделали такие провокационные листовочки, хочешь это место, получи инвалидность. Вот, и просто с людьми общались, разговаривали. Кто-то действительно там не понимал, что вот, не видел, вернее, да, что это место для инвалидов.
6: Да и вообще оно
5: свободное. Сразу переставлял. Кто-то права начинал качать, что да, что вы мне сделаете, я тут работаю рядом, да, на пересечении Ленина-Вейнера. Понимаешь,
6: понятно,
5: где.
6: Да. Хорошо.
5: Вот, и такие вот конфликты случались. Ну, чаще всего люди просто действительно там по невнимательности иногда как-то не отражают и не понимают, что они делают, вот, хотя должны были бы.
6: Ну, вот одно время, кстати, работу проводили, и сейчас я меньше вижу после этих рейдов, кстати, тех, кто паркуется на местах для инвалидов. Они чаще всего
5: Может быть. Там же еще эвакуация предусмотрена, на самом деле, с точки зрения закона, да?
6: Да.
5: Ну, с эвакуацией в Екатеринбурге вообще какие-то странные истории, вопросы имеются. А так вот, если использовать все законодательство, которое есть уже сейчас, достаточно эффективно можно это сделать. И здесь действительно, может быть, там несколько таких громких историй хватит, чтобы навести порядок.
6: Вагран считает, что пора применять штрафы в процентах от дохода.
5: Как в Финляндии? Ну, знаете, не всегда это эффективно, в принципе. Иногда фиксированная сумма, она эффективнее работает, чем процент от дохода.
6: Ой, мы посмотрим, сколько сейчас будут штрафы всякие разные, потому что явная тенденция на увеличение суммы штрафов идет.
5: И ну, возможно. Что это 12-я глава КАП, которая регулирует вот, нарушение правил дорожного движения, там же часть осталась по 500 рублей еще. И, наверное, это будет следующий шаг, просто сделать там 750 для всех уже. Потому что, когда меняли вот эту самую 12-ю главу, почему-то не все нарушения задели. Вот для меня до сих пор загадка, почему не все индексировали, как говорится.
6: Ну, видишь, если знаки-то не меняют, да. А тут еще штрафы. Что менять? Павел Зиберт присылает фотографию Гетца. Что, говорит, Порше на 4 парковочных местах Гетц запарковался. Он прямо там перекресток.
5: А как он там? Физически же там...
6: Ну, там разметка, он стоит на крестике. То есть 4 парковочных места, он стоит посередине. Вот просто вот, да. Там не пересекается эта разметка. Вот умеют люди.
5: Ну, это особое искусство так парковаться, да.
6: Ну и напоследок, бюджет же внесен в Государственную Думу Российской Федерации. Из него много что стало известно. Что много денег потратят на безопасность дорожного движения. 21 миллиард рублей, даже больше потратят. Но самое интересное, мы узнали, сколько получает бюджет. Вот мы же говорим про
5: бюджет. Планируют получить.
6: Да, планируют получить. Про штрафную экономику. Так вот, из проекта бюджета стало известно, что сборы от системы «Платон» и штрафов за нарушение ПДД до 2029 года принесут в бюджет в общей сложности 612 миллиардов рублей. Зафиксировали.
5: Ну, нормально. Очень много, на самом деле. Ну, большая
6: платон
5: сумма.
6: Платон плюс штрафы. Но утильсбор принесет за этот же период в казну 6,5 триллионов рублей.
5: То есть 10 раз больше получается,
6: 10
5: да?
6: раз больше, да.
5: Или даже не 10, наверное. Ну, ладно.
6: Да, давай нулики.
5: Ну, ладно, 10, да, в 10 раз больше, да, действительно получается. Ну, слушай, утильсбор он и побольше будет, чем штраф 750 рублей, там, или штраф Платон 3000, по-моему, рублей стоит. Там сотнями тысяч измеряется, в принципе. Ну, с учетом того, что каждое транспортное средство у нас, за каждое транспортное средство платят, то, конечно, такая эта история и есть. У нас, видишь, эта цифра, она такая вот не настоящая. Потому что формально, да, допустим, выпустилась с конвейера «Лада Гранта», которую продали. АвтоВАЗ заплатит за него утильсбор.
6: Так, идет в...
5: И он поступит в бюджет как доход.
6: Да, в дебет.
5: Да, да. А потом АвтоВАЗу вернут все это в конце года.
6: Кредит.
5: Просто. А это уже вот, учитывается в другой статье, да. То есть доходы действительно будут вот такие, может быть. Часть из них, правда, придется отдать обратно в соответствии с действующими правилами. Но все равно суммы, конечно, впечатляют, да.
6: Впечатляют. Ну, ладно, что, будем надеяться, что бюджету от этого будет легче. Он все-таки дефицитный у нас, серьезно дефицитный, поэтому, ну, как можем, так и пополняем, можно сказать, со стороны правительства.
5: Это да.
6: Спасибо большое. Сегодня пятница у нас.
5: Да, пятница сегодня, копите деньги и не пейте за рулем.
6: Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Александра Короткова. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрюшову до окончания отпуска.
5: До 15 октября.
6: До окончания отпуска. Отправляем тебя в отпуск. Отдохни хорошо, чтобы с новыми силами мы обсуждали с тобой автомобильные темы. Но «Макс Авто» никуда не денется, уж поверьте. Спасибо. Не переключайтесь.
3: Макс Авто. Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
7: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
9: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
10: День добрый.
2: Вот о чем хочу спросить, именно оставаясь в теме КТ в кардиологии. Все-таки диагностика последних, ну, скажем так, 10 лет и даже чуточку больше, она на что настроена? На раннюю диагностику всевозможных состояний. Вот это самое КТ в кардиологии, в том числе многосрезовое, 500 где-то больше, возможно, при ранней диагностике, или все-таки, если мы уже идем вот на 500 срезов, это значит, что определенная тяжесть прожитого мы уже с собой тащим.
10: Давайте разграничим. То есть 500 срезов – это возможность исследовать пациентов, которые сложны для других компьютерных томографов. Мы получаем замечательные информативные КТ-коронарографии на 64 срезах. Прекрасно абсолютно. Но я повторюсь, там есть определенные ограничения. Вот для таких пациентов с ограничениями, для оценки более тонких изменений, более мелких сосудов, предназначены вот эти тяжелые, скажем так, мощные аппараты. Соответственно, про раннюю диагностику, что 64, что 512, КТ-коронарография – это метод, который позволяет без каких-то серьезных рисков для пациента, они не укладываются в обычную клиническую, скажем так, картину человека, болеющего сердцем. Как правило, это мужчины старше 50 лет, там пьющие, курящие там, и все остальное, что называется, с повышенным весом. А если это подтянутый спортсмен в 30 лет, да, и у него болит сердце, что с ним делать? Вот для этого и предназначена как раз методика, которая позволяет буквально за 15 минут разобраться, есть проблемы с сердцем, с коронарными артериями или нет. А вот если они уже есть, вот тогда уже подключается тяжелая медицина, инвазивная коронарография, баллонная дилатация, стенты и так далее, и так далее. Раньше такие пациенты, на самом деле, им говорили, да что ты говоришь, у тебя голова болит, а не сердце.
2: Ну, то есть пока картина уже не была явная и не происходила катастрофа,
10: они уже приезжали с инфарктом миокарда, такие пациенты. А сейчас есть возможность, не углубляясь в тяжелые методики, в амбулаторном периоде спокойно как бы разобраться с этой ситуацией и зачастую спасти пациента.
2: И если я правильно понимаю, то и 64 среза в Екатеринбурге есть, и больше есть, и до 500 тоже, в общем-то, если поставить задачу, то найти можно.
10: Да, на самом деле есть такая сейчас возможность именно обследоваться на аппаратах экспертного класса. Действительно, сейчас появилась такая возможность.
2: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
9: Если хочешь быть здоров.
3: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
6: 10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Александра Короткова. Доброе утро.
2: Доброе, несмотря на погоду, оно все равно доброе.
6: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну что, нас до сих пор радует форум 100+. Если мы говорим о новостях вчера.
2: Да он вообще радует в этом году. Я бы сказала, что в прошлом
6: смешит.
2: Году как-то так эффектно, вот, чтобы на цитаты раздирали. Не
6: да,
2: было.
6: То Андрей Малахов тут вспомнит про мужественность, или как это, храбрость.
2: Стойкость.
6: Алексея Орлова, который в Варнаве отказался в том, чтобы поехать на ночь к ней в отель. Ну вот вчера одну из сессий начинала блогер, или вела, точнее, модерировала, блогер и певица Ида Галич. Она провела панельную дискуссию на строительном форуме. Тема «Человек и дом будущего». В зале был аншлаг, а начала она свое выступление вот так.
11: В октябре мы все, конечно же, на жестких бизиках, да? Но я очень рада, что вы нашли время, чтобы поговорить на очень важную тему. Каким будет город, дом и человек будущего? У нас программа образовательная и прежде всего для ведущей.
6: Прежде всего для ведущей. Прекрасно. Позвали ведущую, которая сама приехала образовываться, модерируя эту тему. Но вот этот форум действительно он как-то...
2: Но бизики, я думаю, что мы долго будем вспоминать. Бизики. Хотя, опять же, вот понимаешь, с точки зрения медиа, с точки зрения контента, который делает Ида Галич, она совершенно так вот ненавязчиво, во-первых, себя пропиарила, потому что, ну, я думаю, что 80% журналистского сообщества, если кто-то вообще не понял, откуда...
6: Я вчера вообще задался вопросом, что такое бизик. Объясните мне понятно с знанием английского, потом я додумался, что от бизи.
2: Ну, вот
6: но, тем не менее, жесткие. Мы на жестких бизиках. Господи, боже мой. Форум 100+, про небоскребы люди разговаривают, про развитие территорий. А
2: вот в
6: бизики.
2: Рамках расширения кругозора те, кто присутствовали, а может быть те, кто и не присутствовали на этой
6: ничего
2: панельной
6: поняли.
2: Дискуссии, зашли в эти самые на платформы, послушали песню Иды Галич, если это можно, конечно, назвать песней, скорее всего, это композиция все-таки. Вот с точки зрения музыки, это композиция, которая как раз и называется эти самые и бизики, там и дедлайны, и бизики, и, в общем, пособие для филолога.
6: Почему вернее, в октябре не пособие. Мы всегда на жестких бизиках тогда, получается?
2: Да, конечно. Ну, надо же было как-то начинать панельную дискуссию,
6: в
2: которой она себя искренне чувствует не в своей тарелке. Она же четко обозначила...
6: Ну, почему? С другой стороны, дом будущего, это, по-моему, универсальная такая тема. Какими вы хотите видеть дома будущего? Про это тоже мы поговорим. Хорошо, вот такой у нас форум. Сейчас вот такую взяли ноту, скажем так. И вот в начале обсуждений Галич сказала, что хочется какого-то мяса в этом городе, в Екатеринбурге имеется в виду, про города будущего, цитата, важно понимать, что у нас есть большое разделение между мегаполисами и маленькими поселениями. В моем идеальном мире маленькие города, села, деревни догоняют большие города. Екатеринбург – жемчужина Урала, здесь развитая экономика, здесь невероятный культурный пласт. И хочется, чтобы и маленькие города подтягивались. Как бы, ну, прекрасное пожелание. Пусть подтягиваются малые города, но это обозначает еще одну тему, которая прозвучала на форуме 100+. Ученые призывают для улучшения демографии России вернуться к усадебному расселению.
2: Я
6: пишет
2: за.
6: Портал Е. Да, кто ж против-то в таком идеальном мире Иды Галич?
2: Причем тут идеальный мир Иды Галич? На самом деле, все те, кто едут в коттеджные поселки, они как раз надеются на такое усадебное расселение. Другое дело, что...
6: Причем тут демография?
2: Там все хорошо, все уютно, дети при тебе. Чего?
6: А детские сады где?
2: Вот, все правильно.
6: А школа где?
2: Я тебе и говорю, об этом и речь. Каждый

0: Промзаселяются дома, потому что сначала нужно...
1: Госдуму изменения в 29 статей об административных правонарушениях. Имеется в виду повышение размеров штрафов. Индексация размеров штрафов, говорится в пояснительной записке, является важным механизмом, который обеспечивает адекватность наказания в соответствии с существующей экономической ситуацией. Ну, как бы все понятно.
0: Штрафы это логичная должны... работа, да. Она идет и на уровне Уголовного кодекса, когда там тоже часть штрафов поднимается.
1: Но тут есть нюансы, как всегда говорится. Больше всего вырастут штрафы за производство и распространение экстремистских материалов. Для граждан их предлагают поднять, для физических лиц, с 1-3 тысяч сразу до 50-100 тысяч рублей. То есть это какой-то неимоверный рост штрафов. Я уверен, что нынешний состав Государственной Думы все эти предложения правительства учтет, внесет и примет. И там еще всякие хулиганства. Штраф в 2 раза повышается, например. Нарушение правил пожарной безопасности. Нарушение порядка проведения митингов на 50% примерно. Нарушение пожарной безопасности в лесах. Нарушение при чрезвычайной ситуации. Вдвое подорожает наказание за курение в неположенном месте и появление в общественных местах пьяным. То есть все, что как бы касается общественной безопасности, но вот с точки зрения распространения экстремистских материалов, повышение в разы, кажется, все обосновано, потому что довольно популярный штраф. А спорить его в наших судах сложно, скажем так. Что такое экстремистские материалы, мало кто знает. Расследование ведется довольно быстро, и тем более это правонарушение длительного, длящегося характера. И, соответственно, уже посчитали, сколько это может принести в казну. Не для общественной безопасности это делается, а для того, чтобы получить дополнительные доходы. Так вот, повышение штрафов приведет к росту доходов бюджета ежегодно примерно на 5, чуть меньше 1,5 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке.
0: Все, можно включать душнилу в нашем эфире?
1: Давай.
0: Скажи, пожалуйста, вот тебе за распространение, в общем, вот все эти экстремистские статьи, если мы взвешиваем, мы переходим в часть уголовную, которая как бы является вот заградительной в этой истории, что вот ай-яй-яй, будет вам уголовное наказание. Или мы берем штраф 100 тысяч.
1: Это внесение в КАП, еще раз. Это пока административка.
0: Или мы берем административку, но административку вот такого вот размера. Не будем сейчас углубляться в дискуссию, что вот у нас как ездили пьяными, так и ездят пьяными, хоть как вы повышаете эти штрафы. Как мне кажется, определенное здравое зерно, еще раз говорю, поверьте, я 13 лет в этом эфире живу с юристами. У меня немножечко изменено сознание благодаря им. Так вот, по части заградительности вот этих штрафов, что аккуратнее со всякими письменами и публикацией картинок, это, по крайней мере, молодежи больше касается. Ну вот, есть 100 тысяч за езду на электросамокате, штрафанули, так на весь Екатеринбург
1: обсуждали. И что, до сих пор ездят?
0: Надо с чего-то начинать.
1: Мне кажется, как раз это связано не с тем, чтобы кто-то прекратил это делать, а для того, чтобы бюджет, который у нас дефицитный, получал больше денег от штрафов. Штрафная экономика, Павел Зиберт напоминает, время у нас закончилось. Спасибо большое. Это была программа «Горожане. Разговор». В студии были Александра Короткова
0: и Павел Рубцов.
1: Не переключайтесь.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В фойе перед кинозалом в Ельцин-центре проходит сейчас выставка «ВИЗ. Вода зовет город». Этот год стал для ВИЗа годом 2 юбилеев. 300-летие основания Верхосецкого завода и 100-летие образования Верхосецкого района. Выставка прослеживает путь от основания завода в 1726 году до конца 20 века, уделяя особое внимание именно 20-му столетию, революциям и войнам, послевоенному восстановлению и ключевым вехам развития производства. И в частности, запуску цеха холодной прокатки в 1973 году, в котором принимал участие будущий первый президент России Борис Ельцин, возглавлявший в тот момент отдел строительства Свердловского обкома КПСС. Центральный образ экспозиции – вода. Река становится хронологической линией, вдоль которой разворачивается рассказ о том, как вокруг завода рос поселок, превратившийся в особый район города с собственной архитектурой и культурой. И еще пруд – один из исторических двигателей города. Он и сегодня остается своеобразной границей между плотной городской застройкой и большим природным пространством. Его берега позволяют увидеть, как промышленный ландшафт постепенно превращается в городской. Выставка будет работать до 8 ноября, вход на нее свободный.
2: Концерт.

0: открытие 10-го сезона музыкально-просветительского проекта Алексея Гариболя «Послушайте» 11 октября состоится в Ельцин-центре. Юбилейный сезон Гариболь открывает вместе со звездой мировой оперы Олесей Петровой. А концерт он решил посвятить 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Творчество композитора будет представлено двумя ариями Катерины из оперы «Катерина Измайлова» и вокальным циклом «Испанские песни» для меццо-сопрано и фортепиано. Кроме того, прозвучат произведения композиторов, тесно связанных с Шостаковичем, личной дружбой и оказанным влиянием. Это Густав Малер, Бенджамин Бриттен, Камиль Сен-Санс и ученик Шостаковича Борис Тищенко. Олеся Петрова, солистка Михайловского театра в Санкт-Петербурге, обладатель титула «Лучшая меццо-сопрано мира», а также первой премии и приза зрительских симпатий международного конкурса вокалистов «Радио Франс». Ну а Алексей Гариболь – пианист, музыкальный деятель, продюсер и художественный руководитель фестивалей и культурно-просветительских проектов. Начало концерта 11 октября в 19 часов, билеты от 1800 рублей.
1: Лекции.
0: В это воскресенье, 4 октября, начинается авторский цикл филолога из Санкт-Петербурга Нины Щербак «По законам детектива». Тема первой встречи – «Как устроен детектив, история жанра и правила игры». В это воскресенье, начало в 17 часов, входной билет стоит 300 рублей. А во вторник, на следующей неделе, 6 октября, лекции Юрий Казаков «Лирик в прозе» продолжится авторский курс Натальи Ивановой «Длинные 70-е в литературе. Слова сквозь цензуру». Юрий Казаков стал одним из самых тонких и своеобразных прозаиков своего поколения. Его талант был замечен еще во время поступления в литературный институт. Однако Казаков так и не стал автором главных советских изданий «Нового мира» и «Юности». Проза Казакова строилась на редкой чуткости к интонацию, звуку, запаху и едва уловимым состоянием человека и мира. Начало лекции Натальи Ивановой 6 октября в 19 часов. Вход на нее свободный. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
3: Доброе утро. К МКС отправился корабль «Крю Дрэгон» с российским космонавтом. В состав экипажа миссии «Крю-13» помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Воткинс и Люк Дилейни, а также астронавт из Канады Джошуа Кутрик. «Крю Дрэгон» уже пристыковался к станции. Это произошло менее чем через 8 часов. Этот полет стал рекордным по времени для корабля американской компании SpaceX. Возле Калины из-за дорожных работ на месяц изменили схему проезда. В связи с этим сегодня с утра там возникают большие пробки. Горожане жалуются, что не могут выехать с Синих Камней в течение 45 минут. Многие опоздали на работу. Вчера на четной стороне Сибирского тракта начались дорожные работы. Из-за этого у Калины изменили схему проезда. Как сообщает Е1, она сохранится до конца октября. На некоторых заправках Екатеринбурга снова начал пропадать бензин. Как говорят жители Уралмаша, в частности, самых ходовых 92-го и 95-го нет на АЗС, на фронтовых бригад 19А, бакинских комиссаров 2. Судя по онлайн-сервисам, бензина нет также на Крестинского 40, Волгоградской 206, Пехотинцев 8, Черепаново 33. При этом масштабных очередей на заправках Екатеринбурга пока не наблюдается, пишет агентство «Евроазиатские новости». Медведи уже трижды видели под Екатеринбургом за последнее время. Два раза трех медвежат заметили жители Кедровки у полигона «Северный», а по дороге на Малую Кедровку люди сталкивались с большим медведем. Власти оповещают жителей через местные чаты, руководители школ, другие каналы. Еще медведя заметили в поселке Садовые в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Его видели в районе индустриального проезда. Банкоматы для цифрового рубля могут появиться уже в следующем году. Они позволят снимать наличные прямо с цифрового счета. Технически такая возможность реализуема и не требует сложных решений, заявил глава Думского комитета по финансовому рынку депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Доллар 83.25, евро 94.53.
1: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория. Отделение УЗИ диагностики и эндоскопии. Консультации высококлассных специалистов. Операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс». В самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. И в гостях у нас сегодня театральный и музыкальный критик Лариса Барыкина. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: И замечу, что у нас сегодня тот редкий эфир, когда мы будем говорить не о будущих спектаклях и концертах, а уже состоявшихся премьерах. Это будет, соответственно, именно критика театральная, а не рассказ постановщиков, режиссеров, непосредственных участников. Я предлагаю начать с балета «Корсар» театра «Урал-Опера-балет». Этой премьерой театр открыл в сентябре 115-й театральный сезон. Часть его постановочной команды, кстати, режиссер Максим Соколов, художник-постановщик Анастасия Юдина и хореограф-постановщик Константин Хлебников были у нас накануне премьеры. А вы, Лариса, я знаю, были на премьере и даже несколько составов посмотрели.
5: Два состава посмотрели.
0: Да, как ваши впечатления, что скажете?
5: Значит, что я хочу сказать по поводу «Корсара». Это, конечно, очень возбуждающее зрелище. То есть, мне кажется, равнодушных в зале не будет никогда.
0: Причем так и нашим, и вашим, и для балетоманов, и для любителей современного танца.
5: В принципе, да. Вроде как есть желание угодить всем. Потому что тем, кто любит истории, значит, рассказывается история достаточно внятно. Хотя, в общем, там не все понятно без программки, что... Хотелось бы, конечно,
0: что происходит?
5: Чтобы вообще не читать. Но, тем не менее, да. Значит, есть сюжетный балет двухактный, что для театров всегда является лакомым куском. А у нас все хореографы, большинство, в общем, любят все-таки одноактную форму. Прям признаем. Но неважно. Значит, сюжет. С другой стороны, есть знакомое название, которое, в общем, для любого человека будет тоже возбуждающим интерес, как пираты 20 века. Какие-то как неведомые корсары, да. В общем, что-то на эту тему. С другой стороны, для тех, кто знает классический балет, там сохранено несколько фрагментов, 4, ну, вернее, вариация исполняется отдельно. Можно сказать, что вообще 5 фрагментов из классических постановок «Корсара» сохранено, а с другой стороны, все как бы вновь, потому что и новая, другая хореография, и совершенно перенесено действие из каких-то там романтических времен, из старинной эпохи, так скажем. В балете всегда все происходит в старинную эпоху, когда они важно. В общем, теперь вроде как даже в современности. Ну, то есть очень много чего сделано. Почему, кстати, да? Потому что мне видится вот две причины, почему «Корсар» сделан именно так, как конгломерат всего. Во-первых, сам балет. Он не имеет канонической версии. Ну, собственно говоря, те, которые имеют, типа Лебединова, вариант значит, Петипа и Льва Иванова, он тоже в каждом театре свой. А вот «Корсаров» я видела на своей памяти. Огромное количество. Они вообще все отличаются друг от друга. И, в общем, как бы что-то там возрождать совершенно нечего. В принципе, это тенденция в балете, когда все, значит, как бы стремились к какой-то аутентичности, в кавычках, потому что мне она всегда была не сильно близка. Ну, есть люди, которые на это положили жизнь. Вот прекрасный балетмейстер, педагог Юрий Бурлаков, он восстанавливает и восстанавливает.
0: Исторические балеты.
5: В общем, понимаете, чаще всего это все равно стилизация по канонам, потому что представить себе, чтобы нынешние танцовщики с их техникой, с их возможностями, с их, в конце концов, структурными телами, которые совершенно иначе выглядят, ну, то есть все другое. Поэтому, когда говорят, вот у нас так, как было, не верьте, такого не было и не будет никогда. Никакого аутентизма в классическом балете быть не может. Может быть очень... правильно сделанная стилизация под классику, потому что классический балет с точки зрения исполнительства очень сильно технически рос весь 20 век и начало 21-го. Даже сейчас, когда мы смотрим видео великих танцовщиков прошлого, я вот смотрю и Тут недавно был юбилей прекраснейшего Мариса Лиепы, и показывали его не только красом в «Спартаке», но и некие классические его исполнения. И глаз-то ведь фиксирует, что вот здесь чуть-чуть не дотянуто, здесь амплитуда нехороша или так далее. Но он ведь был великим артистом. И на него смотреть было интереснее, чем на современных танцовщиков, которые прекрасно выучены и все делают технически, может быть, совершеннее, но при этом есть некая пустота. То есть тут тоже есть такая проблема. Так вот, корсара классического нет.
0: Лоскутное одеяло, как говорил
5: абсолютно.
0: Соколов.
5: Причем лоскутное одеяло и с точки зрения музыки, и с точки зрения хореографических вставок. То есть, он жил той жизнью, которая в 19 веке вообще была предназначена всем балетам. Каждый приходил и делал с ним, что хотел. Вставлял, убирал, добавлял. И вот он в этом смысле такой лоскутное одеяло абсолютно действительно так. Поэтому право у нынешних, значит, авторов этого балета, конечно, делать с ним как бы вольные вещи, оно есть. Но, с другой стороны, здесь есть такая штука. Вообще, если говорить об Екатеринбургском балете, который, значит, имел одну историю 12-летнюю, связанную со Славой Самодуровым, потом пришел Максим Петров, и очень многое по духу осталось, потому что, в общем, это, может быть, одна из немногих трупп в стране, где ставят огромное количество танцовщиков. То есть они воспринимают себя хореографами, и это, в общем, хорошо.
0: Артель хореографов они даже вот сами себя называют.
5: Артель, да. Артель. И вот артельный метод постановки, он ведь уже не впервые принят, да? Такое коллективное хозяйство такое, не скажем колхоз, но коллективное хозяйство точно. И артель, да, слово здесь подходит. Оно, значит, вот, ну, истоками имеет вот это желание дать возможность ставить тем танцовщикам, которые к этому способны. Понимаете, раньше все что делали? Заканчивали исполнительскую карьеру, типа 15-20 лет танцовщика танцевал, потом ехали в какой-нибудь ГИТИС, получали образование и типа становились... А вот не станешь ты хореографом, если ты не этого не делаешь с самого начала. И поэтому воспитание хореографов внутри труппы, который предложил тот же Слава, да, Самодуров.
0: Данс-платформа его,
5: да,
0: же.
5: Да, это очень правильная вещь. И нужно отдать должное Максиму Петрову, который, в общем, и сам ставит, и всех к этому побуждает. Вот. С другой стороны, артельный метод постановки, он... Вы знаете, у нас таки в консерватории была такая шутка, когда что-нибудь исполнялось. Говорили так, музыка Союза композиторов, слова Союза писателей. Вот здесь, значит, балеты Союза хореографов. Они, в общем... очень интересные с точки зрения, но вот после «Корсара» я для себя поняла, что мне не хватает единой художнической воли, которая бывает очень мощной, потому что все распадается на части, каждая из, на фрагменты, на какие-то совершенно острые такие вещи, которые сами по себе очень классно смотрятся, а вместе порой не складывается. Вот эти, допустим, классические фрагменты из тех прошлых корсаров, которые...
0: Так называемого классического корсара.
5: Нет, они, конечно, классические, потому что там идет совершенно классическая лексика. Во всем остальном там ведь смесь у, значит, хореографа Константина Хлебникова. Там есть и классические...
0: да, два
5: вокабуляр,
0: ПДД.
5: Да, вокабуляр. Я сейчас говорю уже про другую, про новую хореографию. Там есть, конечно, классические движения, но в целом это некая такая современная хореография. Так вот эти классические фрагменты на мой вкус... Каждый раз, когда они начинались, то есть люди заканчивали себя ощущать в сюжетном варианте, становились просто балетными танцовщиками, балеринами-примерами, которые выходили, и нам сейчас это докладывали. И смотрелось это немножко, знаете, как такая вставная фарфоровая челюсть на лице шахтера, так скажу я.
0: О,
5: или
0: как.
5: Какого-то, да. Ну, потому что вот мы смотрим историю, вот перед нами человек из народа, и вдруг он открывает рот, а там, значит, 24 фарфоровых зуба. Вот примерно так. Это очень возбуждает, Ирина. Я не говорю, что это не со знаком минус. Совершенно. Но отношение к этому... Значит, я слышала реплики, что, ой, хорошо бы лучше бы весь он был сделан в такой вот современной манере. Тем более, что там есть... режиссер, который, конечно же, привнес...
0: Максим Соколов.
5: Да, Максим Соколов, насколько я поняла, потому что этого никогда не было. Драки, вот этот криминальные разборки, они устроены очень затейливо с точки зрения пластики, они просто поставлены правильно, да, это, в общем, хореографы...
0: Эффектно.
5: Эффектно, это вряд ли кто делает, и, в общем, да. Что касается... Ну, это вот одна история. Можно за этим наблюдать. Другая история – это, собственно, новая хореография Константина Хлебникова, которая, мне кажется, прежде всего хороша в массовых сценах, потому что брутальность мужских плясок в первом акте и восточная нега танцующего где-то там на сцене прекрасной. Гарем выступает, я так скажу, да, где-то. Дает концерт во втором, но это очень красиво, очень красиво. У нас, значит, костюмы в этом спектакле Елены Трубецковой, которая, на мой взгляд, как художник по костюмам, безусловно, делает просто шаги. Она же бывшая балерина.
0: Она
5: очень
0: понимает,
5: хорошо понимает, что можно, что нельзя, в чем... Очень красивый костюм. Во всяком случае, костюм Гюльнары, которая заперта сначала, значит, в деревянный ящик. Он просто безумно красив. То есть, вот я хочу сказать, что я сейчас начну перечислять плюсы и впечатления этого спектакля. Они все очень-очень большие. Целого для меня не сложилось. Ну, вот по большому счету. Но, с другой стороны, мы живем в эпоху, когда люди не задумываются, вот публика, о целостном восприятии. Всем нужны какие-то маленькие такие...
0: Как
5: отрицательные знаки. Вот эта дискретность мышления, она, в общем, проникла и в публику, потому что... Поэтому я думаю, что балет в целом, это, наверное, удача. Все по-разному будут к этому относиться, но публике это будет очень интересно.
0: Ну, билеты раскупаются очень
5: конечно.
0: А что скажете о музыке Дмитрия Мазурова?
5: Мне очень нравится эта музыка. Я скажу, что о музыке можно говорить просто отдельно. Она действительно современная музыка, она прежде всего атмосферная. Он пошел очень по правильному пути, он не стал делать какие-то тематические, мелодические там вещи вроде бы, да, потому что он понимал, что он будет вступать в соревнования со всей этой артелью, там тоже была артель.
0: Композиторов прошлых веков.
5: До Дилиба, да, которые, в общем, прежде всего в гомофонно-гармоническом стиле, с мелодией, с гармонией, вальсочки, полечки, вот эти вот все, так сказать, ритмы 19 века. Дима Мазуров тоже сработал на контрасте. Чего мне не хватило в этом балете с точки зрения глобальной, так сказать, глобальных смыслов, это, конечно, любви прежде всего. Это же любовная история. Там не очень видно, когда они успевают так сильно друг друга полюбить, что вообще, так сказать, дальше происходят все события. В классическом балете об этом рассказывали более подробно. Да, и в музыке этого нет. То есть нам не показали никакой музыки, которая нам говорит о зарождении этих чувств и что она такой силы, что, значит, предводитель корсаров идет против всех своих подчиненных, да, и так далее, и так далее. То есть есть некая нелогичность все-таки, как мне кажется, потому что эта тема главная, ну, собственно, как и тема моря, да, потому что где происходит первое действие, вроде бы порт, но это может быть и какие-то ангары, море мы не видим. Оно появляется, но тоже в очень странном виде. Хотя, конечно, этот тонущий корабль, на котором стоят двое, а потом вдруг они оказываются, он тоже производит впечатление именно как бы исполнением, да, своим. Вот. Поэтому еще раз скажу. Вот очень многое по отдельности вызывает просто желание говорить об этом, осмыслять, анализировать. Общее впечатление – это другое.
0: А может быть, дело в либретто?
5: Ну, дело в том, что либретто, как нам говорят, оно практически почти там не изменилось, хотя появилась мама.
0: Ближе к Байрону они пытались вернуться.
5: Ну, почитайте Байрона. Какой там Байрон? О чем речь мы говорим? Вообще никакого отношения к Байрону это практически не имеет. Как прежний корсар, так и этот. Это, конечно, такая большая отсылка к современным каким-то реалиям, потому что появилась тема очень важная вообще-то, да? Как абьюзят здесь, значит, женщины, что с ними делают, как их Паша бросает, улетает там на лестнице, не знаю, вертолет, наверное, или еще что-то, да, и как они Классно придумано, хотя это тоже не первый раз, что в балете появляется вокалистка, и что она голосом нам, так сказать, поет о той судьбе огромного количества женщин, значит, которая, в общем, и в наши дни может быть печальной. Вот то, что об этом нам тоже дают возможность задуматься, это, в общем, вполне себе, ну, такой актуальный, я бы сказала, момент в этой постановке. То есть, еще раз, плюсов очень много.
0: Ну и
5: советую.
0: Об исполнителях, о солистах хотя бы. Звучало, что 5 составов, ну, когда вот мы записывали интервью, но когда я уже посмотрела состав, собственно, вот, когда его выложили, 5 исполнительниц только вот главной партии Мидоры. А все остальные там по 3, по 4.
5: Ну, я не понимаю, 2. Зачем нам рекорды в театре? Будет, господи, 2 состава, но прекрасных. Я, кстати, посмотрела 2 раза.
0: Вы с кем видели?
5: Я видела...
0: С Мики? Не Сигути?
5: Нет, я видела, значит, Меркушева и Анну Домки, значит, в главных ролях. А на другой день у нас была, так сказать, прима Елена Кабанова, а Гюльнара была совершенно прекрасна, естественно, Елена Воробьева. Вообще, там есть некоторые удачи. Дело в том, чтобы, допустим, Конрад, для того, чтобы состоялся, это была одна из любимых, кстати, ролей, по-моему, Петипа, потому что это романтический герой, и вот человек, который с одной стороны предводитель, с другой стороны так сильно влюбляется, что начинает совершать все эти, в общем, совершенно романтические поступки. Но вот здесь... Тут не сразу разбираешься, кто есть кто, так честно скажем. Потому что еще есть зачем-то Али. Али мы знаем, зачем есть, потому что он должен свою вариацию станцевать. Вот. А среди экспозиционный момент ты даже не очень понимаешь, кто есть кто на самом деле. Вообще, мне очень понравился Тамоха Тирада, который был Лангедемом, потому что он сумел дать вот эту восточность пластики какой-то очень такой ползучей. Эта роль переосмыслена по сравнению с классическим балетом.
0: У него же еще такой прыжок зависающий.
5: Ну, нет, это техника у него фантастическая. Он победитель арабеска. Я была в жюри прессы, как всегда, и просто очень хорошо помню этот 18-й год. Первое место, это не просто так. Но он еще и актер. Поэтому исполнители есть. У нас есть в труппе на кого посмотреть. Абсолютно точно.
0: Время бежит стремительно. Поэтому я предлагаю тогда еще вот рассказать немного о гала «Все звезды» 7 октября, которая состоится очередной показ. Премьера прошла в июне этого года. Там 3 отделения: «Кабаре Святош», «Урал Гала» и «Белорусские песни».
5: Я видела, конечно, это было эффектное завершение сезона. Значит, «Кабала Святош» – это такой в кабаретном стиле спектакль, который поставил Александра Кагеджи.
0: Значит, тоже танцовщик-солист.
5: Тоже танцовщик, который тоже танцовщик и тоже постановщик. И, ну, это такой эффектный с точки зрения стиля балетик. Что касается номеров, там их очень много, и там тоже были совершенно прекрасные удачи у Максима Петрова, у Евгения Балабанова, еще у кого-то сейчас не вспомню, но это именно миниатюры. Вот. Что интересно еще было в этой тройчатке, так скажем, да, «Вечер из 3 отделений», то, что впервые в академической труппе ставила Ольга Цветкова. Ольга Цветкова – это такая, ну, так сказать, может быть, не гранд-дама, но принцесса contemporary dance, которая участвует в моем фестивале. Вот,
0: на грани. Он, кстати, будет вообще в этом году?
5: Он будет через год.
0: Через
5: я
0: год.
5: Надеюсь. Я надеюсь.
0: Ноябрь-декабрь, да?
5: До этого доживем, да. Вот, Ольга Цветкова.
0: Она же из Екатеринбурга.
5: Она, да, у нее очень интересная судьба. Родители, насколько я понимаю, по-моему, все еще здесь. Она была в школе Шульмана. Потом переехала в Москву, училась в Роттердаме. Она и сейчас, у нее очень хорошие связи там, так сказать, с европейскими всеми делами. И она совершенно замечательная по своему мышлению, по образному строю, потому что для нее современный танец – это, конечно, стиль жизни. Вот. Она когда-то делала совершенно фантастические перформансы, все ее запомнили там в Алтуфьево, где они жили. Сейчас она уже, конечно, выросла. Я хочу сказать, что «Белорусские песни» с музыкой Владимира Раннего – это, конечно, высказывание очень мощное, потому что Ничего подобного на этой сцене не было. Этот балет вряд ли останется в репертуаре, потому что, в общем, он не содержит технических таких сложных наворотов. Но по атмосфере это было, наверное, самое сильное высказывание этого вечера. Дело в том, что балет академический и контемпори у нас в стране никак не могут прийти к согласию. Вот эти вот редкие заходы в труппу хореографов современного танца, они все-таки очень полезны. Щеклеина Аня ставила вот не так давно тоже. Нельзя это назвать вот, ну, каким-то спектаклем, который останется в репертуаре и войдет. Но дело не в этом.
6: А почему люди... так считаете, что не останется?
5: Вот же вот ну, вот они его пока... не танцуют. Вот я не вижу картинки с выставки. Я не знаю, может быть, он будет. Мне очень жаль. Может, кто-то считает это не очень удачным. Мне кажется, это интересная работа Ани Щеклеиной. И надеюсь на белорусские песни, потому что там так много придумано именно атмосферного, именно чувственного, именно, в общем, очень такого мощного, сильного. То есть я рекомендую на этот вечер очень сходить обязательно.
0: И, ну, о «Чародейке» это, опять же, был бы анонс оперы Чайковского. Просто давайте скажем одной строкой, что в конце октября еще одна премьера оперная.
5: Ждем.
0: 30-31 октября.
5: «Чародейка» – сложная опера Чайковского, не самая популярная. И, в общем, как ее сделают, конечно, будет очень интересно. Ждем, безусловно.
0: И в начале сентября театр музыкальной комедии открывал новый 94-й сезон, тоже премьерой на малой сцене, спектакль «Вертинский», в основе которого книга самого Александра Вертинского «Дорогой длинную» и его жены Лидии Вертинской «Синяя птица любви». Ставил Митя Касимов, режиссер, музыкальный руководитель спектакля и его участник непосредственный Платон Газелериди. Что скажете о Вертинском?
5: Я совсем недавно написала большую рецензию по этому поводу, да, и, в общем, так сказать, как-то очень осмысляла этот спектакль, пошла на него второй раз в конце сентября, потому что он меня зацепил. Дело в том, что в наших Палестинах российских, у меня такое ощущение, что иногда в каждом приличном драматическом театре должен быть свой Вертинский. Удач очень мало на самом деле, да, они все примерно по одной схеме сделаны, хотя есть Альберт Макаров, который...
0: Вот, это театр-театр,
5: да. Это Пермский театр-театр, и это одна история. Вот, я знаю, что огромное количество певцов так или иначе перепевает. И для меня всегда была загадкой, почему эта фигура, как еще Эдит Пиаф, допустим, да? Два таких персонажа, которые пользуются невероятной популярностью для осмысления. Вот, когда я смотрела спектакль, мне казалось, конечно, что в нем многое тоже, ну, такого слишком простого. Ход биографический, хронологический, начинается тем, что артист сел и вспоминает. Боже мой. Mm-hmm. Эти вот начала у гримеривального столика, мне кажется, что это просто какой-то, так сказать, какой-то штамп, да, и так далее. Но удивительное дело, на этом спектакле, самый первый раз, когда я пришла, я минут через 10-15 обнаружила себя не критиком. Я обнаружила себя волнующимся человеком, который, в общем, что-то открывает знакомое для себя заново, а главное, очень переживает за то, что происходит. В общем, я считаю, что всей этой прекрасной команде, Мите Касимову, который влюблен, конечно, в фигуру Вертинского.
0: С 10 лет, как он утверждает.
5: Да, как он пишет. Платону, Марии Виненковой, Наталье Соломейной, которая сделала роскошные, конечно, костюмы. В общем, им что удалось? Им удалось, как мне кажется, может быть, самое главное. Мы на Вертинского посмотрели иначе. Ну, сами судите. Обычно для нас Вертинский – это какой-то такой загадочно-жеманный, манерный персонаж, серебряный век, аристократический обломок былых времен. В общем, есть некий штамп, да, такой. Такой весь воздушный, все где-то там на эманациях и не более того. Вот. Здесь мы увидели другого Вертинского – очень теплого, очень человечного, очень искреннего. Человек, который признается в своих, вообще, так сказать, сложностях, да, там, назовем это все, что связано с кокаиновой темой, и там вообще, господи, вспомните Булгаков, Морфий, как они с этого, простите, соскочили, то есть как он с этим боролся, он потерял сестру. Дальше мы знали об этом, но здесь это тоже человек идет, почти случайно попадает и работает медбратом, и дальше как это совмещается? Война, раненые, кровь, пот, слезы, ужас, смерть наверняка, да, в госпитале. И в то же время вот эта вот хрупкость, утонченность, я Пьеро и так далее. Как? А я увидела, и мы увидели, как это сочетается, потому что за этой маской вот этого, значит, персонажа прекрасного было горячее сердце настоящего человека. И далее совершенно, конечно, фантастическая история с тем, сколько у него было романов, ну, слава богу, нам их все не показывают и не рассказывают, потому что это невозможно в рамках спектакля. Но у него была фантастическая жизнь. Но эта жизнь – это Одиссея, потому что он всю жизнь мечтал вернуться домой. И это слышно в его песнях. Это известно о том, что он подавал прошение. А Митя Касимов делает очень важную вещь. Он начинает спектакль сценой семейного застолья, где он вспоминает своих родителей. Он этим же заканчивает. Для него возвращение на родину и возвращение к семье, обретение семьи – это почти синонимы. И ты понимаешь, что главное для этого человека, и каким он на самом деле являлся. И очень, конечно, это мощная работа Евгения Толстого. Евгения Толстого. Он по заданию режиссера грассирует. Я первый раз, когда он начал говорить с этим эффектом, вздрогнула.
0: Вот, я тоже.
5: Да.
0: А потом
5: но, тем не менее, нет, даже дело не в привычке. Дело в том, что он все равно поет по-своему абсолютно. Мне даже кажется, что это, в общем, ничего не прибавляет. Это грассирование, по-большому. Можно в нескольких песнях это сделать, но не это главное. Он их поет совершенно по-другому. И некоторые просто заставляют замереть, и комок горлу подступает. И тут главное, конечно, я считаю, что по жанру, это, как журналисты написали, это биография Вертинского, ну, типа раскрашенная песенка. Нет, ребята, совсем не так. В этом спектакле все главное, говорит музыка. И то, что сделал Платон Газелериди со своим ансамблем и Мария Виненкова с вокальными обработками, там ведь поет не только Вертинский, там есть и трио, есть фантастический красоты дуэт, китайская акварель называется, когда это любовный дуэт, так сказать, с китайским стилем. Мы почти слышим эрху, это китайский инструмент. Или там, когда идут русские интонации, там только гитара есть, но я слышу балалайку. Как это удалось Платону, который использовал свой небольшой ансамбль на полную катушку, и он нас переносит по странам, эпохам, меняет стили. Это виртуознейшая работа, а главное, что она очень цепляет, она трогает. Поэтому еще раз, идите на этот спектакль, вы увидите и услышите Вертинского таким, каким вы его никогда и нигде не видели. Но мне кажется, он таким, наверное, был. Наверное, было еще что-то. Но вот эта теплота, эта человечность, эта естественность, эта органика, это самое главное, что мне в этом спектакле привыкло.
0: Я еще сделаю два добавления. Ну, во-первых, на октябрьские спектакли билетов уже нет. 16-26 октября. На 6 декабря билетов уже тоже нет. Есть на 6 января.
5: Вот так вот.
0: Да.
5: Я не сомневалась. Потому что, мне кажется, этот спектакль большой удачей. Тем более, понимаете, театр, который встал с большой сцены на ремонт. Они открыли сезон не только, значит, на малой сцене, но и на Уралмаше, на фестивале.
0: Основная на там.
5: Да, в ДКЖ, правда, еще не была. Но, тем не менее, предстоят очень сложные месяцы для труппы. Мы не знаем, насколько это затянется, дай бог, быстрее сделалось. Но вот это начало сезона яркое, мощное и очень интересное. Слава богу, это дает надежду, что театр выстоит в трудное для себя время. Трудное время.
0: И я еще бы добавила, что я не устаю восхищаться Свердловской музкомедией, которая какие только у них не возникали ситуации. Вот в данном случае Платон Газелериди приехал больной, он там хлюпал носом. У Евгения Толстого вообще там семейная трагедия случилась. И вышли, и так сыграли.
5: Иногда у артистов все, что происходит в жизни, дает еще какой-то отцвет. Потому что роль у Евгения Толстого просто действительно большого и трагедийного такого звучания вышла. Мы этого человека таким не знали. Это абсолютно точно. И поэтому спасибо театру.
0: Вы уже видели «Театры-театры» с Альбертом Макаровым. Там его моноспектакль.
5: Да, ну, во-первых, это моноспектакль. Он идет в сопровождении пианиста, по-моему, Андрей Колесников. Его зовут великолепный пианист, который тоже стилистически делает это очень элегантно. Там есть такая история, что с точки зрения строения этого спектакля, это все время такая балансировка, мерцание между личностью Вертинского и личностью артиста, который это делает. То есть как бы направлено на рассмотрение других вещей. Тут-то мы только о Вертинском думаем, а там мы рассуждаем после просмотра, а Альберт Макаров прекрасный артист, Он с этим спектаклем, кстати говоря, всю страну объехал. Я однажды была в Архангельске, там, с лекциями и так далее, да, и мы там встретились в гостинице, потому что он с этим спектаклем был там. И это не случайно, потому что это большой артист, конечно. Но это совсем другая история. Это камерный моноспектакль, спектакль-концерт, участвуют двое. А здесь, я еще раз говорю, эти песни вдруг зазвучали совершенно иначе. Они тоже открылись по-своему для нас.
0: Ну, и спектакль Свердловской музкомедии «Вертинский», он, в принципе, тоже очень легко может гастролировать, и мы об этом тоже год говорили с постановочной группой.
5: Я думаю, там нужен, конечно, хороший экран и, так сказать, хороший свет, потому что Владимир Павленко сделан прекрасный свет. Но, в принципе, да. Вообще, когда ты смотришь, какая поднята махина, а участвует всего 6 профессиональных актеров, плюс дети, да, да, из, да, студии.
0: Тоже
5: ты,
0: чудесные дети.
5: Ой. Дети чудесные. То есть ты понимаешь... Вы слушайте, вот это самая, может быть, известная его песня «Доченьки», да, которую он уже пел, так сказать, ну, в пожилом возрасте, с его, так сказать, интонациями, которые как-то там предвосхищают, я думаю, и Козина, и Утесова, и так далее. А здесь это квартет. Он поет, а ему подпевает жена и две девчонки. И это так весело, так лукаво, так озорно. Просто замечательно. Идите, покупайте билеты, потому что это интересно.
0: Ну, 6 января. Ну, еще тогда последний. А Нина Чусова, спектакль с Домогаровым. Видели?
5: Я только видела фрагменты, естественно. Угу. Я видела, слышала, как поет Домогаров эти вещи. Вот. Мне кажется, что там должно быть сделано именно актерски, потому что как он поет, ну, так все поют. Простите, конечно. Да, в общем, поет и молодец, и хорошо. Спектакль надо смотреть, пока у меня не было такой возможности.
0: Нина Чусова, кажется, приезжает к нам вновь.
5: Я буду очень рада, если она вновь приедет. Просто замечательно. Есть какие-то планы сейчас?
0: Творческий
5: вечер.
0: Потому
5: что надо специально будет поговорить об этом. В общем, короче, музкомедии, я говорю, мы желаем пережить сложные времена с ремонтом основной сцены. Кстати, на малой сцене, господи, произошло то, о чем очень долго говорили большевики, ну, то есть, шутка, говорили все. Там же были вот эти столы и
0: ракушки такие.
5: Ракушки под колом. Сидеть на них, кстати, было неудобно, прямо скажем, неважно. В общем, там теперь нормальный партер, зал стал большей вместимости. И я думаю, что это будет такая основная площадка в городе для музкомедии на это время.
0: Да, 220 мест там стало. Ну, все равно вот на Вертинского билеты разлетаются только так. Что еще? Свердловская филармония. 90 лет оркестру отметили вот буквально на днях. Я знаю, что вы приболели, вас не было. Но это было такое достаточно... То есть там два дня подряд, 29 и 30. И 29, вот то, что было для друзей филармонии, там программа примерно перекрестная. Концерт вел сам Дмитрий Лис, главный дирижер и художественный руководитель Свердловской филармонии. В программе были Вивальди. Там, с одной стороны, такие вот Evergreen, что называется, а с другой стороны, румынская рапсодия Енеску ею завершалась.
5: Это репертуарное произведение оркестра. Они его не раз играли.
0: Клинк, «Слон и комарик». Очень ударно, да. Ну, то есть там как-то по нарастающей. Ну, в общем, когда Дмитрий Ильич вышел на сцену и начал рассказывать, в какой-то момент показалось, ой-ой-ой, это если он так будет рассказывать, ну, там, о Вивальде, он небольшую лекцию прочитал, думаю, о-о, вроде как в одно отделение, что-то не укладывается. Но потом все ускорилось, и душевно тоже было. По-домашнему там и Чайковский, итальянское каприччо, и Грик, три номера из Пергюнта, это вот то, что Эвергрин. Венгерские танцы Брамса, ну, это завершилось румынской рапсодией. И я вдруг поняла, что я очень давно не слушала наш оркестр в филармоническом зале. Все на каких-то фестивалях, на свежем воздухе. А здесь это, с одной стороны, так мощно, а с другой стороны, такое прозрачное звучание. В восторге там публика ликовала.
5: Насчет зала прекрасно, но совсем недавно, по-моему, тоже в сентябре я прочитала, так сказать, новость, что губернатор сказал, что зала не будет.
0: Нового зала, да, не будет.
5: Это, конечно, грусть, прямо скажем, потому что все-таки хотя бы перспектива этого... Но мы же понимаем, что этим должен заниматься Александр Николаевич Калатурский, его тоже сейчас нет.
0: Ну, Калатурский был, кстати, на этом концерте.
5: Вот, время другое, наверное, есть другие приоритеты, другие, так сказать, цели и так далее. Поэтому, что называется, дай бог всем здоровья.
0: А еще на днях отмечалось 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. И в октябре в Ельцин-центре будет программа Алексея Гариболя. Они 10-й сезон цикла «Послушайте» открывают как раз с Олесей Петровой концертом, посвященным Шостаковичу и из его произведений. И не только его.
5: Я хочу
0: состоящий...
5: сказать, что Дмитрий Дмитриевич Шостакович и вообще его музыка, это очень дорогое, вот лично для меня, это очень дорогое имя. Кстати говоря, ну, в стране так принято, что интерес вспыхивает, ну, в связи с какими-то юбилейными датами. Когда-то он был, ну, наверное, композитором номер раз в стране, безусловно. Ушел очень рано, хотя был болен, но то, что он пережил в течение жизни, что с ним творили, да, это, конечно, тоже, слава богу, что называется, жив остался, но очень тяжело. Я к чему говорю, что интерес есть, учитель выпускает, скоро мы увидим, фильм-то уже готов. Олег Савцов, такой, значит, московский актер, играет
0: Шостаковича.
5: И фильм будет выходить, по-моему, в ноябре. То есть он где-то пройдет сначала на фестивале. Фильм о Шостаковиче биографический. Он по книжке Барнса «Шум времени». Книга такая своеобразная, да? То есть это взгляд на композитора. Но... как получится у учителя новый фильм, не знаю, потому что, скажем, его «Мания Жизель» это был один фильм с точки зрения заложенного в него, а «Матильда» это просто клюква какая-то, простите, да. Вообще, все, что
0: подождите,
5: связано...
0: а про Бунина учитель снимал
5: да,
0: же?
5: Да,
0: «Дневник его жены».
5: «Дневник его жены», да.

0: черемша.
1: Самое занятное, что некоторые пользователи постарше до сих пор не понимают, что все ролики с участием кролика-льва всего лишь шутка и оставляют гневные комментарии.
2: В СССР черемши не было.
3: Не то слово. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Кино.
4: В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Он проводится уже в 37-й раз. И из почти 500 поданных заявок в фестивальный конкурс попали только 34 картины. Основная площадка фестиваля – Дом кино. Ну и также показы состоятся в пространстве «Фонд» на улице Белинского, 19, и в духовно-просветительском центре «Царский», а еще в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Вход на все показы свободный, кроме церемоний открытия и закрытия. На них можно попасть по приглашениям. Фестиваль «Россия» проходит в Екатеринбурге до 5 октября.
3: Театр.
4: Год уральского рока продолжается в октябре музыкально-театральным проектом «Рок-тябрь». Зрителям будет представлено несколько спектаклей из Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска. Так, 12 октября во Дворце народного творчества на фестивальной 12 идет рок-мюзикл «Время не ждет» Свердловской мускомедии по песням группы «Чайф». Здесь звучит 25 песен группы, включая «Оранжевое настроение», «Псы с городских окраин», «Никто не услышит», «17 лет», «Время не ждет» и других. Рок-хиты приобрели оркестровый объем и звучат они в исполнении группы «Blues Doctors» и ансамбля «Изумруд».
3: А также
4: 17 октября в афише видеоверсия мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой». Это постановка Иркутского музыкального театра. В ее основе повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В этом спектакле звучит 19 композиций группы «Наутилус Помпилиус». Над музыкальным оформлением и партитурой работал композитор Александр Пантыкин. Показ будет приурочен к 65-летию Вячеслава Бутусова, а перед показом в Доме кино состоится творческая встреча с Пантыкиным.
3: Кроме того,
4: далее, 19 октября в Центре культуры «Урал» будет показан мюзикл «Скованный одной цепью» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Спектакль основан на дневниках, опять же, композитора Александра Пантыкина, дедушки уральского рока и основателя группы «Урфин Джуз». Он выступил автором либретто, композитором и аранжировщиком, а поставил мюзикл режиссер Дмитрий Отяковский. А вот 22 октября в рок-зале музея андеграунда анонсируется «Квартирник» с тем же названием, скованный одной цепью. И здесь встретятся Егор Белкин, Настя Полева, Виктор Комаров и Алексей Хоменко. Музыканты, чьи творческие биографии в разные годы пересекались с историей Наутилуса. Речь пойдет о том времени, когда Наутилус искал собственное звучание, а также о первых составах и концертах, квартирных и студийных записях, в Свердловском рок-клубе и людях вокруг него.
3: И еще.
4: И завершится рок-тябрь 23 октября. На сцене Свердловской драмы будет показан спектакль «Я наконец-то всем доволен». Он посвящен группе «Каталог» и ее лидеру Александру Сычеву. Пьесу написал екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов. Поставил спектакль Алексей Бадаев, сценография Владимира Кравцева. В главной роли экс-участник смысловой галлюцинации Николай Ротов. А специальными гостями показом 23 октября станут Настя Полева и Егор Белкин. И на один вечер в рамках проекта «Октябрь» спектакль вновь вернется на большую сцену театра драмы. Я напомню, что премьерные показы прошли как раз-таки на большой сцене, а затем спектакль играли в малом зале. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
5: ФАВ. Пишется F-A-W. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
3: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM.

0: рассказываем, что происходит.
1: Добрый день. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первенца вырастет на 50 тысяч и составит 778 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала материнский капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Увеличатся и другие меры поддержки. Верхняя Пышма стала демографическим драйвером Свердловской области. Город занял 1-е место по приросту населения. По данным Строительного института УРФУ, население в Верхней Пышме к 2025 году составило 92 113 человек. Прирост за 20 лет почти 60%. Бурный рост населения Верхней Пышмы объясняется активным развитием социальной инфраструктуры, строительством уникальных объектов культуры, спорта, высшего образования и созданием 1-й межмуниципальной трамвайной линии Екатеринбург-Пышма. В разгар уборочной кампании в Свердловской области борщевой набор продолжает дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, средняя цена на картофель опустилась до 53 рублей 30 копеек за килограмм, капуста 36,5, морковь 51,5, свекла 46 рублей, лук 53. Октябрь на Урале начинается с арктического вторжения, дождей и первого снега, который ожидается в выходные. Непогода сохранится со 2 по 7 октября, самые холодные дни с 4 по 6. Но, судя по данным Росгидромета, в итоге средняя температура месяца будет на градус выше нормы. С 8 по 14 октября, по прогнозам Уралгидромета, потеплее. Днем ожидается плюс 8-13, ночью 0-5. Артем Дзюба не завершал карьеру, заявил агент футболиста Леонид Гольдман. По его словам, большинство СМИ гонятся за громкими словами, заголовками, однако никаких официальных объявлений о завершении карьеры Дзюба не делал. Ранее в сети появилось видео, где Артем Дзюба говорит, что карьера закончена, но официально заявить он не может. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: Повтор программы.
3: Скажем так.
4: Скажем так.
2: Скажем так.
4: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
3: Как скажете.
5: 12+. На Радиофорум продолжается дневной интерактив. Меня зовут Маргарита Балакирская. Вы слушаете программу «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит. Эксперт нашей программы, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского государственного университета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
6: Доброе утро.
5: И сегодня мы будем говорить о том, с чем сталкивается каждый день каждый из нас. Про культуру обращения. Известная фраза «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Да, в общем, не потому, что кто-то разольет случайно на рельсы то самое подсолнечное масло, а просто потому, что непонятно, а как с ними поговорить, если ты не знаешь, как к ним обращаться? Сударыня или эй ты? А вот как к неизвестным людям обращается Елена Березович? Елена Львовна.
6: Ну, вы имеете в виду ситуацию, когда этих неизвестных много или это один человек?
5: Пусть это будет один человек.
6: Пусть это один. Ну, тогда приходится обращаться просто вот приветствием. Добрый день. И дальше скажите, пожалуйста, но, собственно, обращение ты тут не используешь. Я имею в виду обращение как называние собеседника, потому что не могу же я ему сказать «мужчина», «гражданин».
5: Некоторые могут, это обычное дело, гендерное обращение. И здесь некоторые мужчины делают роковую ошибку, назвав женщину «женщиной», а не «девушкой». Это жестоко для некоторых.
6: Ну, конечно, вот обращение по гендерному признаку, оно ниже какой-то высокой интеллигентской нормы, безусловно.
5: Одно из самых распространенных – это такое безличное «извините»? Вы используете «извините» и дальше вопрос. Как проехать туда-то?
6: Конечно. Что делать, приходится использовать. Другое дело, что есть ситуации, где это использовать невозможно. Скажем, если я пришла там, в аптеку или в там, поликлинику, я могу говорить «извините» и спрашивать, кто последний, значит, в очереди, да, или там кто крайний, как угодно. А если я вошла в аудиторию?
5: «Извините, я пойду, наверное».
6: Да. То не могу же я так.
5: Как вы обращаетесь к студентам, которые вы видите впервые?
6: Ну вот, приходится говорить им что-нибудь вроде «добрый день, значит, ребята», или «добрый день, друзья». Если первый курс, то я могу еще сказать.
5: А если это 40-летние уже?
6: Если 40-летние, я знаю, что это, допустим, учителя, то я все-таки, ну, пытаюсь сказать, конечно, коллеги, предположим, потому что как-то друзья тут немножечко, когда ты на один раз пришел, тебе чего вот говорить?
5: Отдает фальшью, и та самая фальшь, когда и ты понимаешь, что врешь, и аудитория, что хуже, понимает. Ну, это вранье, какие мы друзья.
6: Ну, да, это некоторое обесценивание, как сейчас любят говорить, да. А коллеги – это хорошее обращение. Другое дело, что ты можешь попасть в аудиторию, где вовсе и не коллеги, и что тебе тогда делать – это вообще мучительная ситуация. Она мучительна для нас уже лет, это к 35.
5: А не больше? То есть, когда у нас исчезло обращение, в принципе?
6: Ну вот, собственно, обращение товарищей до конца 80-х вполне себе было представлено. С тех пор прошло вот те самые 35 лет. Обращение товарищей было нейтральным, оно как раз в таких случаях использовалось, безусловно.
5: Слушайте, но это потрясающий парадокс, ведь такой богатый язык, как русский язык, и вообще в студии у меня сидит доктор филологических наук, которая вынуждена либо извините, либо коллеги, либо что-то мучительно придумывать. Как же такое может быть?
6: Да,
5: почему?
6: Да. А мы все мучительно придумываем, потому что действительно мы оказались в парадоксальной ситуации. Возможно, в какой-то мере это парадоксальная ситуация, когда мы при всем невероятном богатстве языка, значит, не можем найти слово, да, эта парадоксальная ситуация – это обратная сторона вот этого богатства. Отчасти.
5: Это как?
6: Это в том смысле, что любое обращение, к которому мы пытаемся прибегнуть, обратиться, так сказать, если тавтологию использовать, оно тянет за собой шлейф всяческих культурных ассоциаций. Вот почему пролетели, так скажем, грубо, дамы и господа, и не стали всеобщим обращением.
5: Не стали, они ушли в корпоративную культуру, ведешь церемонию, если это так пафосное, причем, если еще пафосное.
6: Да, если еще пафосное, конечно.
5: Дамы и господа.
6: Да, но ты, безусловно, не скажешь «дамы и господа» где-нибудь в очереди в магазине и так далее.
5: А почему? Потому что это будет расценено как ирония, как сарказм.
6: Конечно, потому что этот самый наш богатый русский язык тянет шлейф вот этих самых ассоциаций, коннотаций.
5: Хорошо, но разве до революции, когда было принято, например, сударь-сударыня, господин-госпожа, ведь тогда русский язык также был богат, но общеупотребительные обращения присутствовали?
6: Да, конечно. Ну так они тогда еще вот эти самые господин, госпожа и так далее, они ведь не были снабжены теми коннотациями, которые у них появились за годы советской власти.
5: Они были более нейтральны, хотя все-таки они цеплялись к социальным слоям.
6: Да, но, собственно, обращения, ведь они очень часто цепляются к социальным слоям. Мы знаем языки, где вот принято даже обращение, учитывающее социальный статус. И ты должен знать, с кем ты говоришь. Вот если ты студент, предположим, вот беру польский язык, ситуация, в котором мне понятно и известно, да, что ты там видишь. С одной стороны, есть абсолютно нейтральное общее обращение паньству, ну вот ко многим.
5: Пани-пан.
6: Да, соответственно, пани-пан. С другой стороны, если я студентка, и мне нужно как-то обратиться к собственному преподавателю, я должна выяснить, кто это по социальному статусу.
5: Профессор. Доцент, профессор, доктор.
6: Да, да. Я должна это выяснить.
5: Если бы я была в Польше, я бы вас называла доктор.
6: Пани профессор.
5: А, ну, в смысле, пани профессор или пани доктор?
6: Ну, принято, видите, да? Там не соответствуют ученые степени, то есть там доктор, это может быть и кандидат наук по-нашему, по нашей системе.
5: Почему у нас да? не так, например, в вузах?
6: У нас, по всей видимости, не так, потому что, опять-таки, за годы советской власти социальные статусы у нас оказались снятыми фактически всюду, кроме... армии. Ну, должностные там статусы используются.
5: Мы
6: да?
5: до этого дойдем, до такой кодификации. А вам бы хотелось, чтобы вас называли, ну, не пани, конечно, госпожа профессор?
6: Да нет, конечно.
5: Почему?
6: Ну, потому что это, опять же, тянет за собой шлейф всяческих ассоциаций и коннотаций. Госпожи мне бы ни в коем случае не хотелось,
5: и
6: потому что это опять...
5: И снова вы начинаете чувствовать какую-то иронию ситуации, и вам это не нравится.
6: Безусловно, безусловно. Ну и потом, значит, раз у нас не приняты все эти статусные вещи, как же я могу хотеть нарушения сценария, который в обществе принят? Как я могу по отношению только к себе практиковать что-то, что...
5: Нет, конечно, если бы это для всех вдруг возникло, вы думаете, что... А представим себе, выходит какой-нибудь такой указ, ну, в общем, чтобы насильственно все так называли. Русский язык бы подстроился под это, хотя бы, например, в сфере образования. Если бы да, то сколько лет прошло бы?
6: Слава богу, ничего указом сделать нельзя.
5: Ну, я понимаю, но это фантастика. Представим
6: фантастика.
5: Себе.
6: Фантастика. Ну, представим себе, ну, я не знаю, ну, может, поколение должно пройти.
5: Это примерно сколько поколений?
6: 20 лет, 20 допустим.
5: Хорошо, Елена Березович говорит с нами про культуру обращения. Сразу же такой разгневанный вампир предстает перед нами. Мы уже начали тему социального статуса. У нас отсутствие этот социальный статус. Вы уже упомянули, осталась в армии, товарищ полковник, да, из серии.
6: Да, да.
5: Потому что что? Это четкое указание на иерархию и выстраивание отношений.
6: Да. И видите, если это подчеркивается всячески и на уровне знаков отличия на форме, да, в армии-то это подчеркивается... А в частной жизни гражданской это не подчеркивается. Слава богу, сейчас, значит, не принято носить там какие-то знаки отличия у нас и так далее. Поэтому это ушло все.
5: За эфиром вы вспоминали фильмы, в которых такие обращения обыгрывались. Фильмы, например, 50-х годов прошлого века. Вот
6: да, да.
5: Фильм «Дело Румянцева».
6: «Дело Румянцева». Я, вспомнив этот фильм, вчера посмотрела, да, это именно конец 50-х, и там ситуация такая. Вот если наши слушатели помнят, герой Баталова, как всегда, прекрасный, положительный, ну, в данном случае, шофер.
5: Такой шофер-аристократ.
6: Да, шофер-аристократ. Сначала он обвинен неправедно в том, что чего-то там сбывал, какую-то продукцию и так далее. А его подставили на самом деле. И замечательный, справедливый, умный, опытный, зрелый, по-отцовски себя ведущий полковник, мне кажется, милиции, в этом случае его отдергивает, когда Баталов пытается, ну, герой Баталова, значит, Румянцев, пытается к нему обратиться с помощью широко принятого обращения «товарищ». То есть он говорит не «товарищ», вроде того, как а «гражданин». Когда же Румянцев доказывает кровью, честью, что он хороший человек и помогает разоблачить этих вот преступников, снова появляется вот этот высокий чин милиции, и когда Баталов его, Баталов Румянцев его снова, значит, называет гражданин, потому что он помнит, что нельзя.
5: Иерархия, ты ниже, гражданин-начальник.
6: Нет, да.
5: Ты уже товарищ.
6: Он ему говорит, да товарищ, товарищ, я вроде того, как сынок. Вот уже товарищ влечет за собой сынок.
5: То есть уважительное обращение, получается, еще надо было заслужить.
6: Безусловно.
5: Это и к господину тоже, получается, относится.
6: Да, и видите, тут еще такая ситуация, которую нам тоже надо, значит, ввести в наше рассмотрение. Сразу мы еще попадаем в сценарий. То есть есть определенные культурные сценарии, за которыми стоит то или иное обращение. Значит, понятно, что сценарий, когда подозреваем общается с представителем закона, судьей и так далее, этот сценарий требует ухода от слова «товарищ» и появления слова «гражданин». И тут мы видим вот такую, как лингвисты бы сказали, энантиосемию слова «гражданин». В каком смысле? Энантиосемия – это развитие значений до противоположного. С одной стороны, гражданин – это очень высоко, да, там гражданская поэзия Некрасова, да, поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан, да. С другой стороны, в советское время гражданин – это тот, кто подозреваем. То есть вот видите, какая вилка получается.
5: А ведь ничего не бывает просто так в языке. У вас есть объяснение причины таких диаметральных противоположных диаметральных значений?
6: Мне кажется, ну, знаете, чтобы объяснить причину, надо провести вообще исследование, все контексты посмотреть, но вот так сходу, мне кажется, что такая семантика слова «гражданин» появилась именно для противопоставления товарищу. Именно для того, чтобы противопоставить как бы хорошего члена общества любому члену, возможно, плохому. Да, и, кстати, в моей любимой, значит, латыни это, естественно, было, потому что, когда тот же Цицерон в Сенате обращается к преступнику, допустим, или говорит о преступнике, он его противопоставляет хорошим людям. Говорит, что вот эти все хорошие люди – «viri boni», единственное число – «vir bonus», то есть мужи доброкачественные, добросовестные, добрые люди. Вот ты преступник, а вот сидят…
5: Добрый человек.
6: Да, а тут сидят как бы добрые люди. Так и с товарищем. Все-таки товарищ – это получилось у нас слово в итоге, которое есть обращение ко всем, но вместе с тем и… Это же товарищи, это же хорошее слово, это мои как бы друзья. Вот. Значит, надо противопоставить. Вот товарищи слегка приподнято все-таки, а гражданин это вот...
5: Предлагаю сейчас поговорить про местоимения. Речевое обращение с любым человеком всегда выбор, и нужно выбрать
6: да.
5: ты или вы. Но еще вдогонку для начала предлагаю местоимение «мы». Функцию какую выполняет, как правило? Мы. Ну, вот когда хочешь поговорить с кем-то и начинаешь «мы».
6: Да, конечно. Но это в обычной ситуации это указание на множество участников, от первого лица которых что-то говорится, да. А есть особые ситуации, когда используется, ну, например, «мы инклюзивум», так называемое, да, когда врачи говорят «ляжем на кушеточку».
5: Голубчик, ну, в общем, докторско-кондукторская функция, я бы сказала.
6: Докторско-кондукторская.
5: Или передаем в середину салона деньги, да?
6: Да. Есть еще такое «мы», которое принадлежит научному дискурсу, то есть, когда, защищая, там, предположим, диссертацию, исследователь говорит «мы рассмотрели», имея в виду…
5: «Мы вежливости» имеется в виду.
6: Нет, имеется в виду...
5: Скромности.
6: Ну, что-то вроде. Да. То есть это такая форма приподнятия, когда сказать, что вот я рассмотрел, это как бы в этом дискурсе не очень скромно, но особенно в ситуации публичной защиты. Когда ты пишешь статью, все-таки еще, ну, возможно. Вот это
5: хотя
6: вот.
5: Здесь еще одна функция, не только скромности. Посмотрите некоторых блогеров, что они пишут. Они очень любят о себе во множественном числе. Даже не то, что мы Николай II, но чтобы показать, что это я не один такой, за мной целая общность разгневанных граждан, которые кое-кому не товарищи. Но здесь все-таки самое интересное – это ты или вы. Вы
6: для русского языка – да.
5: Ну что ж, а давайте прямо вот по функциям разберем это чудесное слово «ты». Например, когда ты обращаешься к ребенку.
6: Ну вот, я бы думала, что набор этих функций в русском языке сложнейший. И очень сложно выбирать здесь «ты», что говорит опять-таки о... значит, многообразие этих ситуаций, о богатстве вот, языковых средств, подчеркивающих отношения между людьми.
5: И о изменении статуса некоторых людей в обществе. Вот, например, да, вы заходите, да, Елена Львовна, да, в аудиторию. Сколько лет примерно должно быть вашим слушателям, чтобы вы их называли «ты», а сколько уже все-таки «вы»?
6: Ну, вот, знаете, раньше как-то, может быть, когда я начинала работать в конце вот 20 века, было какое-то негласное правило, что когда человек поступает в университет, он уже «вы». И ты уже к нему обращаешься, ты в смысле я, к нему обращаешься на «вы». В школе, мне кажется, до 17 лет еще совершенно было нормально, чтобы
5: было
6: учитель...
5: Или сейчас?
6: Сейчас уже нет все-таки. И многие ребята говорят о том, что, ну, так, где-нибудь с 14 лет, вот эта норма, она, так сказать, повысилась, понизилась, смотря с какой стороны посмотреть, где-нибудь с 14 лет уже надо, наверное, говорить «вы».
5: А как вы относитесь, когда, например, преподаватели, ну, и неважно, взрослые, совсем к маленьким детям, ну, например, к 7-летним, к 8-летним, обращаются «вы»?
6: Ну, видите, скажем, когда это использует тот же Якубович в «Поле чудес».
5: Он использует это, да?
6: Да, конечно. Да? У него там детишки. Ну, я не смотрю уже много лет, но использовал, по крайней мере. Все равно иногда ты это видишь. Он, конечно, просто подчеркивает... уважительность, с иронией.
5: Ну, в том-то
6: не
5: и
6: с иронией,
5: это уважение,
6: с доброй шуткой такой.
5: Что, может быть, не есть хорошо? Потому что, когда искреннее уважение – это одно, а здесь игра, и получается ирония. Надо ли ребенку чувствовать эту иронию? Вот такой подвешенный вопрос, и больше к психологу.
6: Ну, это еще у того же, значит, Якубовича, это еще имидж дяди Лени.
5: Ну, такое, ладно.
6: Да.
5: Абстрагируясь от этого замечательного телеведущего,
6: да.
5: Например, как границы себе поставить? Вот это друг, поэтому ты, или это уже не совсем друг, поэтому вы?
6: Вот это сложнее всего. Значит, смотрите, вот мы с вами рассмотрели первое «ты», которое можно назвать «ты детским». Второе «ты» можно назвать «ты родственным», когда все-таки в рамках семьи принято использовать местоимение «ты». Хотя еще в XIX веке могло быть использовано «вы».
5: Мама,
6: вы,
5: ну что вы мне
6: маменька.
5: Говорите?
6: Да,
5: хотя, с другой стороны,
6: да.
5: Но в XX веке тоже самая, наверное, известная звездная пара – это Александра Фиорлова, кинорежиссер и актриса, ведь они всю жизнь... друг друга назвали на «вы».
6: Да, такие случаи, конечно, были. Это особое такое вот подчеркивание, но в целом...
5: И шик особый артистический, да?
6: Если говорить о каком-то общем сценарии, то вот внутри семьи достаточно использовать «ты». А вот следующее «ты», оно, пожалуй, самое такое сложное, потому что тут сценарий определить Очень трудно. Это вот ты дружеская, которая может превратиться в ты амикошонская. Когда, ну или там ты понебратская, да, когда ты залезаешь кому-то в друзья, начинаешь его на «ты» называть, а этому человеку неприятно.
5: Так вопрос
6: он не
5: о том,
6: хочет.
5: Что у некоторых иностранцев есть риск сойти с ума и приехать в Россию, и потом
6: есть
5: не будете.
6: Есть риск. Тем более, что, вы понимаете, это очень трудно ведь не только измерить степень дружественности, да, хотя русский язык настаивает на том, что вокруг человека есть разные круги, так скажем, да, как на этом настаивает русский язык, а у нас есть вот эта дифференциация, очень тонкая и очень ценная вообще на самом деле. Друг – это вот по-настоящему, да, тот, который поможет в трудную минуту и так далее. Товарищ – это подальше.
5: Приятель
6: – это подальше. Знакомый – это совсем далеко.
5: Но ведь бывают ситуации, когда ты дружишь, например, с двумя девушками,
6: да,
5: и одну называешь на «вы», у вас есть такая ситуация, да,
6: да,
5: Ирина Львовна?
6: Есть такая ситуация.
5: А вторую подругу называешь на «ты», и вы сидите за одним столом при этом. Есть?
6: Ради бога! И это совершенно нормальная ситуация для русского языка, но зачастую сводящая с ума действительно иностранцев, потому что они не очень понимают, что за механизм здесь действует. А просто получилось так, у меня действительно есть две московские подруги, они старше меня, ну, так, лет на 5-7-8.
5: Кто считает? Зачем?
6: Да,
5: зачем
6: в
5: про
6: моем
5: это?
6: Возрасте
5: так?
6: Это уже не считай, конечно.
5: В любом возрасте
6: там?
5: Это не важно. Итак, вы сидите?
6: Мы сидим где-нибудь в ресторане, предположим, и я могу поднять тост и сказать, скажем, вот ты, Танюша, и вот вы, Ирочка.
5: Если Ирочка будет нашу запись слушать, скажите Ирине, что вы тоже ее любите, не меньше, чем
6: вторую. Безусловно, они это знают обе, что я их очень, значит, люблю, и они меня любят, и у нас есть втроем чат, где мы переписываемся.
5: Вы,
6: и
5: Ирочка.
6: Они друг друга, да, в этом чате, они друг друга называют на «ты».
5: Объясните, почему у вас так произошло? Вы сами себе объясняли?
6: Так, да, конечно. А таких ситуаций довольно много в русском языке вообще. Я бы не сказала, что у нас какая-то уникальная. Так произошло просто потому, что вот для одной подруги принят в ее сознании такой сценарий, когда она довольно быстро сказала: «Переходим на «ты» и все». Вот переходим, и все. Мне сначала, может быть, сложновато, но потом я, естественно, в это включаюсь. А вторая подруга этого не сказала.
5: И так и пошло по накатанной.
6: И так и пошло.
5: То есть это исключительно традиция, не имеющая отношения
6: традиция,
5: к отношениям.
6: Да. Абсолютно. Никакого отношения к отношениям, значит, не имеет. Мы очень дороги и близки друг к другу, но это именно говорит о вписанности употреблений вот этих местоимений в определенные сценарии. Вот еще, кстати, насчет сценариев. Смотрите, например, я со студентами еду в экспедицию. И, конечно, когда мы вместе живем там месяц, да, едим все время за одним столом, значит, ну, просто живем вот здесь, там, едем в поезде, ну, все делаем вместе. Я, конечно, через какое-то время перехожу на «ты». Ну, то есть мы с ними это согласовываем.
5: Как они реагируют?
6: Когда я спрашиваю, вот там, Варя, предположим, вот, давай уж будем на «ты», а? Она говорит, да, конечно,
5: знаете,
6: Господи,
5: какое это счастье
6: Богу
5: для ученика, и как это приятно. Некоторые всю жизнь идут к тому, чтобы их любимый преподаватель когда-нибудь назвал не на «вы», а на «ты», это означает сокращение дистанции.
6: Да, конечно. И, ну, я не знаю, все ли счастливы, но, как правило, так сказать, да. И, конечно, это легче всегда, потому что есть вокруг разновозрастная группа, и есть участники экспедиции, с которыми я езжу уже 20 лет. Конечно, они все на «ты» давным-давно.
5: А есть безумные ситуации с иностранцами. У вас была такая ситуация.
6: Да,
5: тоже,
6: да. Про иностранцев
5: столом.
6: Я сейчас скажу, но последнее про сценарий. И вот когда я потом прихожу уже на занятия, и эта девочка или мальчик там присутствует, и я вынуждена снова переходить на «вы», потому что это другой сценарий общения. Сценарий уже в аудитории, это не бытовое общение там какое-то, да. Этот человек может ко мне подойти и спросить, значит, Лена Львовна, что я вам сделала?
5: Поэтому что нужно сделать? Просто избегать обращения с местоимениями. Можно так строить фразы, это, конечно,
6: нет,
5: сложно.
6: Потом человек это все понимает, и он, конечно, прекрасно признает это все. И мы ведь в преподавательской среде тоже постоянно используем вот эти ситуации чередования.
5: При студентах,
6: да?
5: На «вы», а уже у себя,
6: конечно,
5: там.
6: Конечно, а у себя на «ты» и по имени, а тут на «вы» и по имени, отчеству. Это все нормально, ведь, понимаете, для этого и нужен этикет, а это часть этикета, чтобы подчеркивать разные ситуации общения.
5: Пожалуйста, расскажите нашим слушателям и зрителям историю о прекрасном академике Ежи.
6: Да, прекрасный академик Ежи. Это, ну вот, известнейший польский ученый, к сожалению, вот он скончался 2,5 уже года назад, академик Ежи Бартминский. И 25 лет назад, когда мы с ним впервые познакомились, он буквально через пару месяцев знакомства сказал мне: «Ленка», а «Ленка» по-польски звучит ласково, вот с этим суффиксом «ка», «пожалуйста», это он все по-русски сказал, «пожалуйста, умоляю, давай перейдем на «ты». А он меня старше где-то на 30 лет. А мне было тогда тоже там 30 с чем-то, значит, да. Он великий человек, да, значит, старше меня, иностранец, вот. И он от меня просто потребовал «ты» и «ежи». Потому что иначе, он говорит, я с ума сойду разбираться в том, как ты ко мне относишься. И мне пришлось, я поняла, что это действительно серьезный, значит, аргумент, и это не только со стороны Ежи, это было со стороны всех иностранцев фактически, славян, предположим, со стороны сербов, со стороны чехов, ну, многих-многих-многих, мне пришлось это использовать. И это было очень сложно и даже забавно, когда мы, ну, находимся в какой-то тоже компании, и мне приходится ему говорить «ты ежи», а людям нашим, которые младше и менее статусные, ну, что делать?
5: Иван Иванович.
6: Приходится говорить «вы», да, Иван Иванович.
5: Есть еще, конечно, ситуации, когда раньше люди привыкли по имени-отчеству, особенно если там, это здравоохранение, сфера образования. Ну, у нас так,
6: конечно,
5: принято,
6: да,
5: в этих,
6: да,
5: сферах.
6: Да,
5: а потом уезжают за рубеж, например, в Израиль, где сокращенные имена и «ты» приняты. И потом у вас тоже есть такая знакомая, которая вернулась спустя много лет просто в гости.
6: Ну, мы общаемся с нашей любимой преподавательницей, которая 30 лет назад уехала в Израиль. Мы общаемся с ней сейчас, так сказать, регулярно, перепиской, там где-то вот в Zoom и так далее. И ей сложно, потому что она все эти 30 лет преподавала тоже.
5: И но привыкла, там, чтобы ее по имени-отчеству, да, ведь в России?
6: Нет, она отвыкла.
5: Нет, я имею в виду изначально, если в сфере образования.
6: Изначально она, конечно, привыкла. Там она отвыкла, и там дети обращаются как бы на «ты», к учительнице.
5: Особенность языка, потому что, да?
6: Да, это особенность языка, просто там нет этой дифференциации, и все. Она привыкла, и ей сейчас сложно с нами перестраиваться обратно. Вот втягиваться в этот новый культурный сценарий. Хотя, конечно, ей все эти сценарии известны, а они, повторю, многочисленны. Вот мы с вами начали перечислять, мы дошли до «ты дружеского», который сценарий самый сложный, да? Это, кстати, и в поэзии отражено в русской, да? «К чему на ты нам быть к чему?» Или «пустое вы сердечным ты она обмолвясь заменила», да? То есть поэзия нас точно так же учит этим всем вещам. А дальше ведь тоже идут сценарии. Есть еще там «ты хамская».
5: Или «ты начальственная»,
6: «ты начальственная».
5: Примерно, мне кажется, одно и то же.
6: Не совсем, потому что «ты хамская» – это, знаете, замечательная вот эта ситуация в трамвае, когда кто-то случайно наступил кому-то на ногу, и жертва говорит сначала нейтрально, но можно бы было быть аккуратнее. Значит, тот, кто наступил, сердито говорит:
5: «Обойдешься, например.
6: Ну, что-нибудь.
5: Езди на такси».
6: Да, во-во-во-во-во, что-нибудь вот типа этого. Если диалог насчитывает несколько реплик, то он переходит в скандал, начиная с той реплики, где звучит «ты». То есть ты становится вот этим, да, значит, триггером, который раскручивает ситуацию именно в сторону скандала. Если появилась ты, то дальше ты можешь дать, простите, скотины и там еще чего-нибудь нехорошего.
5: А с начальниками как быть, которые на «ты»?
6: С начальниками это, знаете, такой тоже, мне кажется, сценарий, ведущий свое происхождение из советского времени. Представим себе производственные фильмы, где директор завода приглашает в кабинет старого мастера.
5: Не обязательно имя, отчество и ты. Иван Иванович,
6: да.
5: Ты давай.
6: А можно просто Петрович. Садись, Петрович, а Петрович его старше на 30 лет или на 40 там. Как ты думаешь, это чтобы подчеркнуть то, что дистанции нет?
5: Есть сердечность, не хамство, но сердечность.
6: Как бы, да, но вместе с тем есть вот это вот указание на статус. Я статуснее тебя, поэтому хоть я и младше, я буду тебе говорить «ты».
5: А начальника же не называешь Петрович, как правило. Как
6: да,
5: правило.
6: Конечно.
5: За некоторым исключением. Есть еще ситуации, когда в России перестали использовать отчество массово. Когда примерно это началось? Начало нулевых?
6: Ну, перестали использовать в такой письменной, скорее, традиции, да. Вот. Я помню эту ситуацию, которая в наибольшей степени оказала на нас, вот на нашем филологическом факультете, влияние, когда появился у нас хороший очень журнал, но журнал, ориентированный на то, что статьи там будут читаться в том числе западным читателям. Ну, чтобы познакомить с нашей жизнью и так далее, с нашими исследованиями. И вот тогда настаивали редакторы, чтобы, точнее, не редакторы как раз, вот редакторы на этом бы не настаивали, ну, члены редколлегии, так скажем, чтобы мы подписывали свои статьи что-нибудь вроде «Маргарита Г. Балакирская» или там «Елена Л. Березович».
5: Все остались живы после этой инициативы. Нет более жестоких людей, чем филологи, которых разгневать такими вещами.
6: Да, да. Конечно, часть факультета превратилась, так скажем, в граммар нации.
5: Надо чувствовать, где уместность, а где нет. Это неуместно.
6: Ну, вот с моей точки зрения неуместно. Хоть это и, понимаете, обеспечивает определенное удобство для того читателя. А удобство в чем состоит? Понимаете, им, когда им надо нас цитировать, они не могут писать в списке литературы отчество.
5: Ну, пропустите без этой буквы.
6: Они не могут писать инициалы. Они вынуждены писать нам и спрашивать: помоги раскрыть инициал, потому что им-то приходится у себя писать вот это самое несчастное Маргарита Г.
5: Ну, понятно. Но все это потому, что связи стало больше. И англизация общества произошла, и что стало характерно во многих сферах, отчества вообще как-то ушли в СМИ, например, у нас до сих пор не принято особо отчество использовать, шоу-бизнес, там все понятно, Дима, Валерия.
6: Ну, потому что вы публичные люди, и вы приближаетесь, конечно, к деятелям, ну, приближаетесь, в данном случае равны деятелям искусства, да, значит, артистам и так далее.

0: Шура? Ведь, но это близкие, ну, обращались.
1: Да, конечно. Понятно, что близкие Шура. Но вот дальше, вот если про отчество говорить. Когда он артист, так сказать, и выходит на сцену, он Александр Ширвиндт. Но поскольку он одновременно много лет главреж, много лет педагог, то, конечно, очень часто и Александр Анатольевич. Тем более имидж помогал. Ну, вот эта маска, да, у него, кстати, это же тоже был вот этот псевдоним, не псевдоним, а прозвище, маска в дружеских каких-то кругах. А вот если вы вспомните его ближайшего друга Михаила Державина, то там отчество-то Михаил Михайлович куда меньше было известно и куда меньше в ходу. Именно потому, что за Ширвиндтом стоит вот это все. И так вы можете любого вспомнить, кто еще одновременно педагог.
0: Ну, то есть Олег профессия, социальный Табаков, статус, конечно, разумеется.
1: Конечно.
0: Николай Владимирович Коляда. Да, только Николай Владимирович, никаких Николаев просто так. Есть такое.
1: Да, да, да, это есть. Дальше
0: по поводу мистера России.
1: По поводу мистера России. Ну, это, конечно, ситуация потрясающая. Когда вся страна в 90-е годы смотрела «Санта-Барбару», помимо других чудес, значит, жизни провинциального городка в Америке, мы познавали тонкости обращений. И меня, конечно, поражало, вот как специалиста, незнакомого, правда, с тонкостями вот с этими для вот этой традиции, поражало то, что действительно приходит журналист, какой-то начинающий даже там, ну, малоизвестный, пусть там, какой угодно, в дом к великому магнату, на котором держится общество и промышленность, и все на свете Санта-Барбара. И говорит ему мистер Си. Просто у него полное имя Ченнинг Крейптон Кэпфелл. Да? Он может быть мистер Си, может быть Си-Си. Первые две буквы, да, ну, инициалы. То есть я подумала, ну, давайте вот перенесем на нашу почву и попробуем там к Владимиру Владимировичу Путину, значит, обратиться Ви-Ви.
0: А это несло какую-то такую коннотацию ироничную, потому что, с одной стороны, да, такая демократичная форма, но, с другой стороны, она у нас выливалась в совершенно какие-то анекдотичные ситуации. Как раз тогда было довольно-таки много калькированных уже отечественных сериалов.
1: Да, да, да.
0: И по западной традиции, например, тогда еще в программке, позже в интернете, обязательно краткое содержание каждой серии пересказывалось, но пересказывались все эти сюжеты на западный манер. Например, очень смешно. Отечественный сериал про какую-нибудь деревню. Там, например, Анна думает, что ее все обманули. Она идет к Сергею. Ага. Анна, это старушка такая, совсем божий, да, одуванчик, да, да, да, в платочке. Сергей такой дед, прям настоящий дед. Но без отчеств. И очень забавно. Выглядело, конечно, о чем мы очень коротко, очень успеем упомянуть хотя бы, это к письменным, про письменные вежливые обращения, даже не поговорить, упомянуть. Я с удивлением узнала, что в филологических кругах слово «уважаемый» не так принято, как слово «дорогой», «дорогая». Елена Львовна, раскройте глаза.
1: Безусловно. Я выросла на том, что когда мы подписывали в школе учителям открытки, там, к дню учителя, мы очень переживали за то, как к ним, значит, обратиться. И своей любимейшей классной руководительнице, например, мы подписывали «дорогая», краснее, что вот мы используем такое слово, очень нагруженное, любовью.
0: Выделяли ее.
1: Да, да. А остальным учителям, к которым мы тоже хорошо относились, но ну, мы не могли так вот столько души вложить, да, сколько вот классной руководительницы, еще там, значит, может, какой-то учительница. Мы писали «уважаемые».
0: Это в школе. А сейчас школе. Именно в филологических
1: и
0: кругах?
1: Я пришла с этим, и у меня была вот эта дифференциация. Но затем, когда я стала общаться с замечательными московскими, в первую очередь, питерскими, ну, разными там коллегами, старше меня и так далее, я приучилась к тому, что совершенно нормально, мало знакомо.

0: незнакомому человеку, именно из нашего круга, писать «дорогая». Это признак академической среды.
1: Живите теперь, я уже к слушателям и зрителям обращаюсь с этим знанием. Спасибо большое. Время у нас, к сожалению, истекло в программе «Скажем так». Елена Березович, доктор филологических наук. Спасибо большое, дорогая Елена Львовна. Увидимся.
0: Да, увидимся. Всего доброго.
1: До свидания.
2: «Скажем так». Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
5: День добрый.
4: Вот о чем хочу спросить, именно оставаясь в теме КТ в кардиологии. Все-таки диагностика последних, ну, скажем так, 10 лет и даже чуточку больше, она на что настроена? На раннюю диагностику всевозможных состояний. Вот это самое КТ в кардиологии, в том числе многосрезовое, 500 где-то больше. Возможно, при ранней диагностике или все-таки, если мы уже идем вот на 500 срезов, это значит, что определенная тяжесть прожитого мы уже с собой тащим.
5: Давайте разграничим. То есть 500 срезов – это возможность исследовать пациентов, которые сложны для других компьютерных томографов. Мы получаем замечательные информативные КТ-коронарографии на 64 срезах. Прекрасно абсолютно. Но я повторюсь, там есть определенные ограничения. Вот для таких пациентов с ограничениями, для оценки более тонких изменений, более мелких сосудов, предназначены вот эти тяжелые, скажем так, мощные аппараты. Соответственно, про раннюю диагностику, что 64, что 512, КТ-коронарография – это метод, который позволяет без каких-то серьезных рисков для пациента, они не укладываются в обычную клиническую, скажем так, картину человека, болеющего сердцем. Как правило, это мужчины старше 50 лет, там пьющие, курящие там, и все остальное, что называется, с повышенным весом. А если это подтянутый спортсмен в 30 лет, да, и у него болит сердце, что с ним делать? Вот для этого и предназначена как раз методика, которая позволяет буквально за 15 минут разобраться, есть проблемы с сердцем, с коронарными артериями или нет. А вот если они уже есть, вот тогда уже подключается тяжелая медицина, инвазивная коронарография, баллонная дилатация, стенты и так далее, и так далее. А раньше такие пациенты, на самом деле, им говорили, да что ты говоришь, у тебя голова болит, а не сердце.
4: Ну, то есть пока картина уже не была явная, да,
5: они уже приезжали с инфарктом миокарда, да, такие пациенты. А сейчас есть возможность, не углубляясь в тяжелые методики, приехать в амбулаторном периоде, спокойно как бы разобраться с этой ситуацией и зачастую спасти пациента.
4: И если я правильно понимаю, то и 64 среза в Екатеринбурге есть, и больше есть, и до 500 тоже, в общем-то, если поставить задачу, то найти можно.
5: Да, на самом деле есть такая сейчас возможность именно обследоваться на аппаратах экспертного класса. Действительно, сейчас появилась такая возможность.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
6: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
7: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
8: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
9: Экономика и бизнес.
10: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
11: Рынки, туризм и отдых.
10: Свердловскую область чаще всего посещают туристы из Москвы и уральских городов. Зарубежные гости приезжают в основном из Китая, Казахстана и Индии. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Татьяна Белик в центре ТАСС «Урал».
12: У нас тут достаточно стабильная статистика. Это, конечно, всегда Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Это все регионы Большого Урала. Мы активно ездим к ним. ним они активно ездят к нам. У нас очень развито вот это перемещение внутри макротерритории. В части въездного туризма у нас топ стран – это, конечно же, Китай, Казахстан, Индия.
10: В 2025 году Свердловскую область посетили более 81 тысячи иностранных туристов.
7: Тенденции и прогнозы.
10: Свердловская область нуждается в расширении производства рыбы и ягод. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова в центре ТАСС «Урал».
13: Рыбоводство, садоводство – очень высокопотенциальные направления, потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что основными продуктами питания Свердловская область обеспечена, я имею в виду мясо, яйцо, молоко, у нас очень высокая потребность и региона, и Российской Федерации. Вот как раз в рыбе, в ягодах, во фруктах. Очень активно развивается у нас сейчас на территории растениеводческая тема, связанная с масличными культурами, лен, рапс.
10: Также в регионе необходимо развивать пчеловодство и органическое земледелие, отметила Анна Кузнецова.
7: Банк России.
10: Рост корпоративного кредитования в Свердловской области связан с потребностью импортозамещения. По данным на 1 августа, корпоративный кредитный портфель банков достиг 2,6 триллиона рублей, увеличившись на 13%, рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в центре «Интерфакс Урал».
14: Действительно, есть потребность в оборотных средствах и есть потребность в продолжении ранее начатых инвестиционных проектов. Связана она с тем, что у нас достаточно активно идут процессы структурной перестройки, которые вызваны в том числе значительным количеством освободившихся ниш после ухода иностранного бизнеса. И вот эта потребность в импортозамещении вызывает необходимость в капиталовложениях, в инвестициях, которые в том числе, хотя и не в основном, но тем не менее финансируются с использованием кредита.
10: Наиболее динамично растет кредитование в химической отрасли, пищевой промышленности, машиностроении и торговле. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
7: Место встречи. Ельцин-центр.
15: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
7: Кинопоказ.
15: Альманах итальянских короткометражек «Italian Best Shots» с 4 по 8 октября показывают в Ельцин-центре. Это 5 историй про обычных людей, уставшего заправщика бензоколонки, двух школьных подруг, не видевшихся несколько лет, чудаковатого таксиста или вполне себе с виду благополучную семью. Но каждому из них судьба подкидывает ребус, который невозможно решить в какой-то готовой инструкции. 4 октября будет 2 показа в 13 и 17 часов, а на следующей неделе, с понедельника по четверг, это вечерние показы. Билеты стоят 350 и 400 рублей.
7: Кроме того,
15: культовый фильм «Донни Дарко», режиссерский дебют актера Ричарда Келли, сегодня вышел в прокат в Ельцин-центре. Можно сказать, что это экзистенциальная подростковая драма. К 16-летнему Донни приходит человеческих размеров зубастый кролик и сообщает, что через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд мир перестанет существовать. Полинчески многозначный, путанный и пугающий дебют 27-летнего актера и режиссера Келли «Прощание с нежным возрастом поколения конца 80-х», выросшего на кошмарах на улице Вязов, зловещих мертвецах и Твин Пиксе. В фильме сыграли Джейк Джилленхол, его сестра Мэгги, Патрик Суэзи и Дрю Берримор. И еще один фильм о подростках, только уже 90-х, с завтрашнего дня и до 12 октября в прокате в Ельцин-центре. Это «Середина 90-х». И это, опять же, режиссерский дебют актера Джона Хилла 2018 года. Ностальгическая, дерзкая, уморительная и душевная история об уличной шпане и настоящей дружбе. У 13-летнего Стивена есть мама, которая его не понимает, и старший брат, который его бьет. Тогда он примыкает к компании скейтбордистов, в лице которых находит лучших друзей.
7: Театр.
15: Еще почти 2 недели, до 15 октября включительно, продолжается open call «Около театра» для артистов, драматургов и творческих коллективов, которые хотели бы поставить спектакль в Ельцин-центре. Здесь решили поддержать тех, кто ищет новые формы театра, кому тесно в рамках сцены-коробки и кто готов осваивать пространство Ельцин-центра. Атриум, балкон, музей, лифт или, допустим, стилобат. Имеется в виду театр в широком смысле, неважно, есть ли в спектакле слова или, например, только музыка. Возможно, это и не спектакль вовсе, а перформанс или что-то третье. Определенные требования все же существуют. В спектакле может быть занято не более 5 человек. Он должен быть адаптирован к одной из площадок Ельцин-центра и не требует провоза декораций. Декорации и реквизит можно найти на месте или принести в чемоданах. Отобранные спектакли будут показаны в Ельцин-центре в течение текущего сезона. Все заявки заполняются онлайн на сайте Ельцин-центра. Итоги конкурса объявят в середине декабря.
16: И еще.
15: И последнее в этом выпуске. Моноспектакль Антона Шварца «Довлатов. Пять углов» 12 ноября будет показан в Ельцин-центре. Он был создан к 85-летию Сергея Довлатова. Оно отмечалось в сентябре этого года. В основе постановки – рассказы, письма и стихи Сергея Довлатова. «Пять углов» – название его неопубликованного романа и одновременно место, где писатель жил в Ленинграде. Антон Шварц – актер Большого драматического театра в Санкт-Петербурге. В 2003 году окончил Санкт-Петербургскую школу русской драмы и сразу же был принят в знаменитую труппу БДТ. Кроме того, Антон активно сотрудничает с другими петербургскими площадками и известен своими авторскими моноспектаклями по прозе Сергея Довлатова. 12 ноября, это будет четверг, начало в 19 часов, билеты от 1000 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
7: Место встречи. Ельцин-центр. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские ученые в истории России.
17: Николай Александрович Семихатов. Академик, основоположник отечественной ракетно-ядерной школы. Его судьба связала с Уралом уже состоявшимся специалистом. За плечами была работа в московском НИИ 885, который возглавлял академик Пилюгин. Но было в характере и образе мысли Семихатова то, что зачастую считают уральскостью. Родился Николай Александрович 10 декабря 1918 года в селе Полчаниновка, ныне это в Саратовской области, в семье ученых-геологов, которые в 1920-м перебрались в Москву. С детства будущий академик увлекся инженерным делом. По словам его сестры Ольги, то, что Коля инженер, было ясно очень рано. Его привлекали болты, гайки, любые железки. Он стремился что-нибудь создать из кубиков, конструктора, тех же железок. Позднее стал задаваться вопросом, как это сделано. И чтобы решить этот вопрос, мог разобрать любой механизм, даже мою куклу с закрывающимися глазами. Наверное, важно, что он умел добиваться желаемого, упорно, надувшись и молча, мог долго преодолевать стоящие на пути трудности, как в учебе и труде, так и в игре. В 1942-м, после окончания Московского энергетического института, он начинает работать в Барнаульском НИИ, где приобщается к теме, ставшей впоследствии основной для него. Но в этом же году Семихатов уходит добровольцем на фронт. И уже после демобилизации в 1946-м он возвращается к работе в НИИ, но уже в Москве. Был старшим инженером, руководителем научно-исследовательской группы, старшим научным сотрудником, закладывал основы создания и развития специальных систем управления для отечественного ракетостроения. При этом последовательно отстаивал свои взгляды, зачастую прорывные, но далеко не всем нравившиеся. И вот в 1953 году, когда в Свердловске было организовано СКБ-626, предшественник НПО автоматики, Семихатов был назначен главным инженером и главным конструктором этого СКБ. И получил возможность в полной мере реализовать свои замыслы. При этом главный конструктор понимал, что для достижения успеха нужен коллектив разработчиков, умеющих смело и масштабно мыслить. Поэтому благодаря Семихатову не только появились уникальные комплексы и системы управления, но и уральская наука испытала огромное влияние этого горящего своим делом человека, не знающего слова «невозможно». По словам жены академика Семихатова Ариадны Владимировны, Семихатов был неисправимым трудоголиком. Он не заметил, как выросли его собственные дети. Его главным детищем всю жизнь были его идеи, которые он в условиях строжайшей секретности по-своему растил и ставил на ноги. Это был исключительно любопытный человек. Его магнитом притягивало все, что движется, и то, чем это все управляется. И не случайно память о Николае Александровиче жива и видима. Деятельность его детища НПО автоматики, семихатовских чтениях, в улице, которая носит его имя.
7: Люди Урала.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
18: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
19: Добрый день. Япония думает над новыми санкциями против России, пишет японская газета «Юмиури». Среди возможных мер – ограничения против судов так называемого «теневого флота», расширение экспортных запретов, усиление контроля за поставками. Окончательного решения пока нет. Предыдущий пакет японских санкций был введен в сентябре прошлого года. С 2022-го Токио уже несколько раз расширял ограничения в отношении России, пишут «Вести». Большой профилактический рейд «Нелегал кордон» начала Свердловская полиция при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Силовики выявляют нарушения миграционного законодательства. За первый день зафиксировано более 100 нарушений, из них только на пехотинцев в Екатеринбурге 10. На выдворение уже оформлены документы в отношении 13 человек, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Из Екатеринбурга в Нижний Тагил запустили туристический ретро-поезд. Часть пассажиров может выйти в Невьянске и отправиться с экскурсионной группой. Другая группа поедет дальше. В новую программу «Уральский экспресс» по дороге Демидовых включили обзорную экскурсию по Нижнему Тагилу, подъем на Лисью гору, посещение завода Демидова, а также мастер-класс по нижнетагильской росписи. Сборная России накануне прилетела в Екатеринбург в звездном составе. Тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов, среди которых 4 легионера. В Екатеринбурге сейчас находится Матвей Сафонов, вратарь ПСЖ, Александр Головин, полузащитник Монако, Алексей Миранчук, хавбек Атланты Юнайтед, Алексей Батраков, полузащитник Галатасарая. Завтра они выйдут на поле Екатеринбург-арены в товарищеском матче с Намибией. Сотбис выставил на торги картины на 450 миллионов долларов. 12 полотен импрессионистов и модернистов из частного собрания. Среди наиболее дорогих лотов одна из последних картин Ван Гога «Цветущие каштаны», оцененная в 180 миллионов долларов, и «Орликин Сезанна» 150 миллионов. Сначала пройдет выставочный тур. Сам аукцион состоится 18 ноября в Нью-Йорке. Доллар 83.25, евро 94.53.
20: Информация на правах рекламы.
21: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
22: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
21: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
23: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Повтор программы.
25: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
26: В эфире «Радиофорум» на частоте 104.5 FM. Программа «Главный экспонат». Мы его делаем, эту, точнее, программу, делаем со Свердловским областным краеведческим музеем. В студии Павел Рубцов. И у нас в гостях сегодня заведующая историческим музеем города Полевского и планетарием, филиалом Свердловского областного краеведческого музея, Ирина Сутягина. Ирина Григорьевна, рад приветствовать.
27: Добрый день всем
26: слушателям. Ну, музей Полевского. В чем особенности? Краеведческий музей Полевского. Полевской постарше, чем Екатеринбург будет.
27: Да.
26: Да, да. Это уже как бы особенность.
27: Екатеринбург младший брат. Mm-hmm. Младше нас на 5 лет.
26: Ну, брат, ладно уж. Младший, старший. Но, тем не менее, вот в чем особенность музея, краеведческого музея Полевского?
27: Ну, начнем с того, что наш исторический музей расположен в историческом же здании. В этом году нашему зданию 110 лет. Оно было построено в 1916 году, разгар Первой мировой войны. Возводится кирпичное здание Третьего земского училища в Полевском заводе.
26: Купец построил.
27: Купец взял подряд. Алексей Степанович.
26: А Вяткин распоряжение?
27: Взял подряд, потому что строилось на деньги земства.
26: А, это земское прям училище, да, вот в прямом смысле этого слова. Ладно, это одна особенность. Еще какие особенности есть? Почему нужно ехать в Полевской посмотреть на... Или зайти в музей посмотреть на экспонаты
27: музея?
26: Да, не
27: только в Северскую Домну, знаменитый это бренд Полевского. Дело в том, что наш исторический музей расположен в исторической части города Полевского. Долгое время, и сейчас это прослеживается в нашем менталитете, город был разделен на северную часть и южную часть. И вот, собственно, непосредственно в южной части города на историческом месте, на месте бывшей главной или большой улицы, и стоит наш музей.
26: Угу.
27: То есть мы возглавляем, можно сказать, старую часть нашего города. Именно поэтому.
26: Коллекция музея формировалась долго. Да, это же в 80-м году стали филиалом краеведческого музея, да? А до этого все-таки музей существовал.
27: Музей существовал как Народный полевской музей краеведческий с 1967 года официально, когда наконец-то в бывшем доме приезжих деревянное двухэтажное здание занял полевской музей. Коллекция, конечно, формировалась задолго до этого. И один один из экспонатов нашего музея передал сам Павел Петрович Бажов. Книгу «Малахитовая шкатулка» с дарственной надписью.
26: Ну, чтобы было. Бажов много сделал для того, чтобы пополнялись фонды. В том числе в 39-м году, когда вышла «Малахитовая шкатулка», дети, как я понимаю, начали искать сокровища, да, клады, и нашли, искать. Ну,
27: через
26: не в том...
27: Нашли, правда, не в том понимании, в каком хотели, но нашли.
26: Это вот как раз эти идолы горы Азов.
27: Это как раз клад с горы Азов, который включал и, по одной версии, бляху дракон, свернутый в кольцо, по другой версии, это волк, кусающий свой хвост, медное зеркало и, конечно же, знаменитые птицеидолы, которые найдены были на горе Азов.
26: Это марийские?
27: Нет.
26: Вот иткульская культура, это что вообще такое?
27: Иткульская культура, это открыта была иткульская культура уже в середине 50-х, 60-х
26: это
27: годов,
26: ее так
27: потому что
26: Елизавета
27: Михайловна Берсона с 49-го года у нас проводила раскопки. Она отнесла нашу археологическую культуру к Исетской, а потом уже выделена была спустя десятилетия иткульская культура. Мы считаем, что у нас на нашей полевской земле жили и работали предки ханты и манси, то есть такие ваголы. Не совсем марийцы. Марийцы это все-таки,
26: понятно, все это ханты-мансийская культура, да, получается, да, которая как раз вот изображениями животных и славится. Все это можно посмотреть в музее?
27: Да. Честно скажу, у нас всего 3 птицы-идола осталось, все остальное хранится, собственно, в музее истории и археологии Урала.
26: Здесь в Екатеринбурге.
27: Но этими 3 птицеидолами мы все-таки дорожим, потому что это, наверное, экспонаты номер 1.
26: Вот я хотел как раз, у нас программа называется «Главный экспонат». Какой для вас главный экспонат в вашем музее?
27: Ну, 3 птицеидола, это да, но, как у любого руководителя, у меня, наверное, нет номера 1. Я выделила бы для себя топ-3. Это птицеидолы. Это, конечно же, гумешевский малахит. Мы, наверное, об этом чуть поговорим поподробнее. Да. Гумешевский малахит и самородная медь. Это все связано тоже с гумешками. И, конечно же, наши знаменитые витражи, музейные витражи.
26: Откуда?
27: Они были созданы в 86-м году 3 художниками, которые работали в художественном фонде. И это в концентрированном и очень ярком виде история Полевского. История легенд. Это наши достопримечательности. Это, конечно же, история.
26: Это такая
27: плюс
26: иллюстрация,
27: еще и
26: получается.
27: Тема. Да,
26: всей
27: да.
26: истории, потому что 86-й не так давно был.
27: Да. То есть это... 40 лет мы нынче, 40 лет отметили нашим витражам. Причем не просто так отметили. В этом году мы организовали и провели первый фестиваль витражного искусства «Витражная сказка». Ну, дай бог, не последний.
26: Надеюсь, да. Все-таки, про гумешевский малахит начали говорить. Что тянуть-то? Давайте поговорим поподробнее. Что
27: это такое? Без ложной скромности я скажу, что все-таки именно Полевской – родина русского малахита. Со мной могут поспорить тагильчане, конечно же, но если мы вспомним историю, давайте все-таки придерживаться исторических фактов. 1702 год открытия гумешек, да? Братьями Бабинными. А в Нижнем Тагиле в 1722 году, на 20 лет позже, было открыто месторождение. Это во-первых. Во-вторых, в 1783 году, если мне память не изменяет, была найдена и добыта, поднята из недр гумешек знаменитая глыба полуторатонная. Она сейчас хранится в геологическом музее в Санкт-Петербурге. А ведь... Нижнетагильский малахит, он стал знаменит спустя почти полвека, 48 лет, то есть в 1835 году. То есть пусть не так долго, почти полвека, но мы держали пальму первенства. И надо сказать, что именно благодаря Алексею Федоровичу Турчининову, первому владельцу сначала Полевских заводов, а потом СССРских, и СССРский горный округ, потому что Ильинские и Верхсессердские заводы построены были чуть позже. Так вот, благодаря Алексею Федоровичу Турчининову стал известен наш малахит.
26: Ну, Турчининов вообще основатель. Фактически, вот всего производства, которое, в том числе в Полевском.
27: Он подхватил то производство, которое было поставлено казной.
26: Угу. То есть он, ну, там сложная у него была история лично. Вот как это отражается в экспозиции музея? И, собственно, гумешка, то есть малахит, да, который там найден.
27: Я упомянула самородную медь и малахит. У нас очень хорошая минералогическая коллекция в музее. И ею мы гордимся. Очень много там как раз-таки из гумешек. Если говорить еще непосредственно про гумешки, вообще этот год он настолько богат на юбилеи. В этом году мы отметили 300 лет со дня рождения Козьмы Дмитриевича Фролова. Казалось бы, человек, который опередил свое время, он прославил Урал и Алтай, а на Урале, к сожалению, мало о нем кто знает. Но Козьма Дмитриевич родился именно в Полевском заводе в 1726 году.
26: Чем важен, расскажите.
27: Об этом человеке я могу говорить много. Чем он важен был? На Змеиногорском руднике он построил завод-автомат, который работал круглогодично. Очень много инженерных решений он там воплотил. Ну, он отметился и на гумешках. Два года, с 1746 по 1748 год, Козьма Дмитриевич со своим старшим братом Ананией работал непосредственно в гумешках, рудокопом. И всю подноготную, скажем так, человека, который робил в горе, Козьма Фролов знал. И всю свою жизнь он стремился к тому, чтобы облегчить труд тех самых...
26: Вот эти все нововведения, они были связаны с тем, чтобы механизировать добычу камня.
27: Верно.
26: Ну, любого. А причем, ну да, кстати, вот опять же, параллели со Змеиногорском, они важны, потому что это такая одна империя, тоже многие забывают, что вот вся эта горно-заводская цивилизация, не только уральская, она и алтайская в том числе. Да. Я сам с Алтая, поэтому...
27: Я хочу отметить, браво Алтаю. Ведь после того, как Андрей Иванович Порошин приехал сюда на Урал, он знал о том, чем занимался Козьма Фролов в Березовском, на Березовском руднике. Он попросту забрал нашего Козьму Дмитриевича к себе на Алтай. И больше года длилась борьба за нашего Козьму Дмитриевича. И только по указу Екатерины II она поставила точку в этом споре. Козьма Дмитриевич остался на Алтае.
26: А, кстати, почему так мало знают на Урале о нем? Почему не популяризируют? Потому что у нас много что... Ползунов, Урал, Алтай.
27: Кстати, про Ивана Ивановича Ползунова. Они же учились вместе с Козьмой Дмитриевичем в горной школе, в горном училище. Правда, Иван Иванович на 2 года раньше закончил школу, но был на 2 года младше. И они пересекались в Барнауле. И о том, что Иван Иванович... работает над моделью паровой машины, Козьма Дмитриевич, наш Козьма Дмитриевич, прекрасно знал.
26: Ну, в общем, да, вот эти вот пересечения, они подчеркнуты. Ну, про Ползунова говорят все, тоже борются, да, Алтай и Урал за звание, кто же родина Ползунова, да, настоящая. А почему про Козьму?
27: Ну, наверное, к нашему стыду, но мы исправляемся. В этом году мы провели большой круглый стол, причем он у нас был межрегиональным, потому что коллеги из Змеиногорского музея подключились к нам. Странно, но они засомневались в дате рождения Козьмы Дмитриевича, и в этом году они не стали так широко отмечать 300 лет. А на нашем круглом столе я продемонстрировала и показала документ, который подтверждает, что именно в 1726 году Козьма Фролов родился, и именно на Полевском заводе. Ну, Я думаю, что мы справимся. Мы исправим эту историческую несправедливость.
26: Ждем. Хорошо. Про гумешки. Все-таки что в музее?
27: Возвращаясь к гумешкам, я же не просто так сказала про юбилей Козьмы Дмитриевича. В этом году, благодаря реализованному проекту, у нас появился макет гумешевского рудника. Не 20 века. У нас тоже такой есть. А именно того времени, конца 18-го, середины 19 века, где показана технология добычи руды. Поэтому приглашаем.
26: Хорошо.
27: У нас появился новый экспонат.
26: Тогда вопрос, как устроен музей? Вот человек приходит в музей, да, покупает билет, и куда ему идти, что смотреть, на что он должен рассчитывать? Неважно, специально он приехал в Полевской, может быть, после нашей передачи специально люди поедут для того, чтобы и музей посетить, и окрестности. Ну, что
27: конечно,
26: ждать?
27: Он начнет, пройдет через центральный зал. В первую очередь ему бросятся в глаза, конечно же, наши витражи. И мы всегда начинаем с Бажовского зала.
26: Угу.
27: С того места, где мы рассказываем не только о Павле Петровиче Бажове, как он вообще оказался в Полевском. Мы же знаем, что Павел Петрович родился ведь не в СССР, но Полевской – это родина сказов Павла Петровича Бажова, поэтому мы проводим его в Бажовский зал. Можно сразу взглянуть в глаза Павлу Петровичу, потому что у нас есть бюст. Мы проводили консультации с искусствоведами, и нам сказали о том, что это копия с бюста знаменитого нашего скульптора Михаила Сажина. Смотрели.
26: А где вы взяли бюст?
27: Городу.
26: А где вы этот бюст взяли?
27: Он был еще в Полевском народном музее.
26: То есть это вот из старой коллекции?
27: Да, я думаю, что это... Раньше же очень много делали бюстов и для школ в том числе, да? И это, скорее всего, отливка с тех же фондов художественных, которые в Свердловске, потом в Екатеринбурге.
26: То есть точная копия получается?
27: Ну, надеюсь, что точно.
26: Ну, если искусствоведы говорят, будем верить, в конце концов. Так, Бажовский зал.
27: И, конечно же, караулка дедушки Слышка, макет караулки дедушка Слышка. Мы не можем обойти эту тему, да, тему думной, тему тех трех лет, когда Паша Бажев провел в Полевском заводе. Благодаря тому, что его отец Петр Васильевич Сверло Бажев был сослан. Он не любил, отец Павла Петровича, не любил Полевской завод. Мы сами знаем, почему.
26: Будь сослан.
27: За свой, скажем так, за свой прямой характер, за свое крепкое слово. А вот Паша любил. Но он не сразу, конечно же, уже тогда учился здесь, в Екатеринбурге.
26: Но это 90-е годы 19 века.
27: Да, да, да. И он приезжал на каникулы в Полевской. Не сразу нашел знакомцев, потому что полевчане и даже сейчас по менталитету такие, прежде чем человека принять себя в свой круг,
26: изначально
27: нужно же его пощупать, каков он, да, каково его нутро. Ну и потом, найдя таких знакомцев, Паша стал бегать на Думную гору послушать сказы. Были «Былички» в исполнении Василия Хмеленина. Конечно же, не сказки, а в...
26: Как бы сейчас сказали,
27: рудника,
26: мифы и легенды горно-заводской цивилизации.
27: У старого рудника Павел Петрович вспоминает о том, что ему попенял сам Хмеленин о том, что сказки тебе попадья расскажет, либо бабка твоя. А я рассказываю то, что мне старые люди говорили.
26: Почти были. Ну, то есть, что в менталитете существовало, потому что любой миф или легенда – это отражение ментальности конкретного сообщества. И тут вот Бажов это уловил. Именно там он начал интересоваться этими всеми вещами, которые вылились потом в стройную, нестройную, но систему.
27: И, скажем так, клише, но тем не менее оно верно. Все мы родом из детства. И Паша, видимо, настолько эти истории запали, что спустя больше чем 40 лет, на свет появилась вот эта вот книга, сборник «Малахитовая шкатулка». Ведь создавал свои сказы Павел Петрович в очень сложное для себя личное время. И получился шедевр.
26: Ну да, которые знают теперь уже не только
27: во всем мире.
26: В Полевском, но и во всем мире. Это точно. Ну вот Бажовская экспозиция, да, она да. Вот центральная получается
27: да.
26: у вас.
27: Ну а потом мы через нашу минералогическую коллекцию приходим, собственно, в исторический зал и знакомимся с историей Полевского. Как и многие другие уральские заводы, наш завод был завод-крепость.
26: Угу.
27: Угу. Крепость у нас тоже была. И по, опять же, на отличку крепость наша была, потому что по исследованию архитектурному оказалось, что Полевская крепость была двойной. То есть сначала она была окружена одной
26: наружная стеной. Наружная стена и внутренняя стена.
27: Нет. Наружная это была земляная крепость. Угу. Причем обвалованная, как оказалось, в 18 веке не было ни одной такой крепости, чья линия проходила по берегу пруда, а у нас угу. проходила. И еще одна особенность, берега речки Полевой, они были обвалованы, то есть высокие валы угу. были. Архитекторы, историки архитектуры нигде такого не находили. А вот внутренняя деревянная крепость, она была очень живописной. В каком плане? У нас не было ни одного одинакового бастиона. Разные по высоте, разные по ширине.
26: Развлекались так?
27: Видимо, да. Учитывали, как сейчас говорят, ландшафт. Но, тем не менее, она действительно была живописной.
26: Что-нибудь осталось?
27: Мы знаем очертания нашей крепости по рисункам уроженца Полевского Николая Федоровича Зюзева. Он работал в архивах и по чертежам 18 века, потому что чертежи были крепостей не только нашей, но и Северской крепости, и там Полдневской, Кособродской, Горнощицкой. Мы знаем, как выглядела наша крепость, вот опять же, по рисункам Николая Федоровича, повторюсь, а он их срисовывал, сидя в архиве, с оригинальных
26: рисунки-то
27: чертежей.
26: Рисунки-то вы выставляете?
27: Да, да.
26: То есть можно посмотреть, как эта крепость выглядела.
27: Более того, есть макет одного из бастионов, чтобы могли потрогать дети. Самая большая беда.
26: Вот мы про музейную еще деятельность отдельно поговорим. Да,
27: да,
26: конечно.
27: Хорошо,
26: какие
27: хорошо.
26: Технологии применяете? Их
27: хорошо.
26: Сейчас очень много. Пока про содержание.
27: Да. Что еще можно увидеть? Это первая продукция нашего Полевского завода. Повторюсь, раз мы разделены на две части, да, никогда не было одного завода. У нас было два завода. Первый – Полевской медиплавильный завод, угу. а потом уже Северский железоделательный завод. Итак, Северская домная – это северная угу. часть, Полевской медиплавильный – южная часть. Угу. Так вот, первая продукция именно Полевского медиплавильного завода, она у нас экспонируется. Но справедливости ради надо сказать, что все-таки мы город один с 1946 года. И снова юбилей в этом году.
26: Да, кстати.
27: Да, у нас есть железный рекламный узел среди экспонатов, который говорит о качестве нашего железа. В 1787 году здесь, в Екатеринбурге, на Плотинке, проходила первая сибирско-уральская промышленная выставка.
26: Да.
27: И именно на этой выставке наше северское железо получило золотую медаль.
26: Угу. И это тоже можно посмотреть.
27: И это тоже можно посмотреть у нас.
26: Так, идем дальше. Получается, вот Бажовский зал, зал исторической промышленности.
27: Да, да. Ну, не только промышленность, там представлены все...
26: Минералогический зал, мы уже тоже сказали,
27: да,
26: кстати. Да,
27: все виды деятельности. Ведь у нас же еще... Полевской славится чем? Еще мрамором.
26: Угу.
27: И у нас представлены в минералогической коллекции белый мрамор, серый мрамор, голубой мрамор. Да? Мраморская – это знаменитая камнерезная школа. Да?
26: Угу.
27: Мраморский завод. Что еще? Знаменитый самородок.
26: А, вот тот, ну, не сам.
27: Да.
26: Все-таки не сам, макет.
27: Ну, не сам, макет, конечно.
26: Самородка конечно,
27: но
26: более 3
27: килограммов.
26: Тем не менее,
27: макет этого самородка...
26: Сколько килограммов?
27: 13, чуть больше 13 килограмм. Его макет тоже там. Это прямое доказательство того, что и у нас тоже была золотая лихорадка.
26: Пана была.
27: Тоже, более того, во второй половине 19 века, когда ни шатка, ни валка шли дела на Полевском заводе, полевчане просто-напросто выходили в свои огороды и били дудки, что-то такое. Ну, или золотишко прямо у себя. Правда, где сбывать его? В конторе, при заводе, конечно же. История того самого дедушки Слышка, да, стаканчика, наглядно говорит о том, что никто не разбогател.
26: Ну да, государство быстро пресекало это. Но мы как-то все-таки золотопромышленность, золотодобычу с Березовским ассоциируем. Да, есть тоже музей, об этом мы говорили в эфире.
27: Да,
26: с представителем.
27: Я думаю, что моя коллега рассказала.
26: Да, коллега рассказала про это. А вот Полевской, да, действительно удивительно, что тоже золото... золотопромышленность, золотодобыча там тоже была.
27: Ну и, конечно же, в историческом зале представлена история повседневности, это быт, чем занимались Краевичный полевчане. Судя по, скажем так, тем костюмам, которые есть у нас в фондах, в Полевском не бедно жили. Все работали, конечно.
26: Ну, понятно. Ну, в общем, там, где были заводы и можно было заработать, там люди всегда отличались. Бытом.
27: Да,
26: скажем так, современность как-то представлена, ну, 20 век.
27: А в прошлом году мы сделали реэкспозицию к юбилею Победы и сделали целый зал, посвященный Полевскому району в годы Великой Отечественной войны. Это очень эмоционально насыщенный, я бы сказала, зал, потому что впервые мы сделали стену памяти. Изначально это часть фотофонда нашего музея. Изначально мы отсканировали, оцифровали все фотографии, подписали их, разложили на стене, прикинули и поняли, что вот эта информация, фамилия, имя, отчество, да, где служил, где погиб, она немножко отвлекает. Мы убрали всю текстовую информацию и обработали фотографии таким образом, чтобы эти фотографии притягивали взгляд. И это действительно так. Это потрясающее эмоциональное впечатление, когда в ходе экскурсии, в конце экскурсии мы говорим и детям, и тем, кто приходит на экскурсию, чтобы мы посмотрели в глаза. Вот это как раз-таки то ощущение памяти, да, связующего звена между современностью и прошлым. На мой взгляд, это дорогого стоит.
26: Согласен. И еще один вопрос про содержание планетарий. Я думал, что только при музее радио есть планетарий в составе Свердловского областного краеведческого музея, а нет, в Полевском.
27: Я хочу сказать, что мы в этом тоже, наверное, отличились. Дело в том, что в музее радио сейчас какой планетарий?
26: Цифровой.
27: У нас
26: настоящий.
27: А у нас настоящий механический 1962 года планетарий.
26: Как вообще получилось, что вдруг?
27: Так получилось, что перестал работать в том же музее радио этот планетарий. Но нашлась команда. Это команда Ольги Сергеевны Лобановой, генерального директора Уральского регионального института музейных проектов. Они восстановили этот планетарий. Долго думали, куда его пристроить. На Полевской?
26: Ну, почему бы и нет?
27: Добро пожаловать к нам. И вот теперь у нас есть планетарий 1962 года. Ровесник.
26: Хотите почувствовать себя в советском детстве?
27: Да. Да,
26: если вы помните, какие были тогда планетарии, то надо в Полевской ехать и смотреть.
27: Ехать именно к нам, да-да-да.
26: И там вот этот механизм.
27: Ощущения другие, нежели в цифровом планетарии.
26: Я помню, где-то советский планетарий еще тоже, да. Наверное, по волне памяти это еще один плюс для того, чтобы посетить Полевской и музей непосредственно. Как музей вписан вообще в Полевской? Потому что там же много вот всяких таких мест, вот вы только что говорили, что много легендарных мест. Это и горы, ну, та же самая, да, Думная гора, Азовгора, которая чуть дальше, но тем не менее, доехать легко, дойти. Как музей вот вписан в это все? Вы только вот занимаетесь музейными проектами или вы шире смотрите для того, чтобы...
27: Конечно, мы шире смотрим.
26: Ну, давайте рассказывайте.
27: Например, у нас разработано несколько экскурсионных маршрутов вне стен музея. Один из них «От улки до караулки» или «Как Паша Бажев на Думную бегал», рассчитанный как раз на детскую аудиторию. И буквально сейчас я заканчиваю обучение на гида-экскурсовода, потому что реалии таковы, мы что музейные работники, да, в том числе должны пройти обучение и аттестацию.
26: Получить корочки.
27: Да, да, для того, чтобы мы официально на законных основаниях в отделе экскурсии. Мы этим тоже сейчас занимаемся.
26: То есть можно, да, приехать в музей и там же получить экскурсию по Полевскому и окрестностям, как раз вот посмотреть разные маршруты с Бажовым, которые связаны с чем еще?
27: Ну, не только, как раз вот идолы. Старый город. Старый город – это все-таки купечество, это торговое дело. Ну, как вот, если у нас продавали железо, продавали медь, скупали золото невозможно без торговых лавок.
26: Конечно.
27: Поэтому о наших купеческих фамилиях мы тоже рассказываем.
26: Да, купец и построил здание вашего музея, как мы выяснили.
27: Ну, надо сказать, что Алексей Степанович, ну, на то он и предприимчивый человек. Расскажу, наверное, эту легенду о том, что изначально школа строилась как деревянная. Но она благополучно
26: сгорела.
27: И странным образом сгорела очень быстро. Алексей Степанович застраховал аж в двух страховых обществах.
26: Молодец.
27: Это здание.
26: Чувствую руку.
27: Пришел
26: купца
27: в Полевскую волость и говорит, ну что, вам хуже будет, давайте подряд. Ведь раньше нужно же было получить разрешение или подряд.
26: А вот откуда земство-то возникло.
27: Вот, да. И он получил подряд на возведение уже кирпичного здания.
26: Но это же была гимназия, как я понимаю. Ну, то есть,
27: нет,
26: это
27: не совсем
26: была,
27: гимназия.
26: Институт обучения. Это разный.
27: Ну, образовательное
26: учреждение. Да, точно.
27: Я повторю, что оно было третьим. То есть до этого уже существовала мужская школа в деревянном здании, женская школа. Кстати, именно во флигеле женской школы и жили родители Павла Петровича Бажова. Эта фотография тоже сохранилась. К сожалению, ни самой школы, она была деревянная, ни флигеля не сохранилась. Увы и ах, мы теряем свое историческое наследие. Но место мы показываем. Угу. Вот фотография, вот здесь вот стояла школа, и именно от этого места Паша забегал на Думную, где стояла сторожка, которой тоже, увы и ах, нет, но она была.
26: Образовательное учреждение, вот это как-то обыграно в музее ваш?
27: Да.
26: То есть можно будет посмотреть, как учились.
27: У нас тоже есть экспонаты, да, где можно увидеть, как писали, на чем писали, доска, грифель, что служило стикером. Это тоже можно посмотреть у нас. Более того, я хочу сказать, что в этом году осенью мы будем проводить конференцию, как раз-таки посвященную 110-летию строительства нашего здания. И мы расскажем там очень много о династиях учительских, в том числе.
26: Сейчас тема, да, такая актуальная достаточно. Как пополняются фонды музея в современности? Мы понимаем, да, что раньше там были сообщества, ну вот, собственно, сам краеведческий музей.
27: Сейчас все-таки мы вынуждены сознания. Действовать, конечно же, в рамках закона. Если вы меня спросите о том, какие вот из последних находок были, не далее, как полтора года назад к нам в музей пришла полевчанка, и она принесла потрясающие, на мой взгляд, документы. Это купчи на дом. Две купчи.
26: Какого имени?
27: Одна 1876, а вторая 1893.
26: Представьте. Как раз Бажов там...
27: Такой великолепный, да, вот второй документ. Это период, документ ровесь к тому времени, когда Паша Бажев гостил в Полевском. Ну, отдыхал на каникулах в Полевском. Все четко читается. Мы, естественно, там находим фамилии, коренные фамилии, например, ну, тот же Поткин, например, да? Фамилию Поткиных мы встречаем в документах 18 века. По переписи 1917 года рабочих Полевского завода, тогда уже железоделательного, снова встречаем Поткиных, да, подтверждение того, что да, Поткины жили. Хотя более того, у нас вот на углу, на соседней улице, на углу живут предки тех самых Поткиных.
26: То есть
27: Татьяна
26: начала...
27: Николаевна, друг нашего музея.
26: Основание фактически Полевского.
27: Музей стоит на том месте, где действительно история жива. История жива.
26: А вот вы сказали, сейчас мы читаем и так далее. Научная же работа. Музей же это не просто показать, это же еще и поизучать, как у вас с этим, с научной составляющей истории Полевского и окрестностей.
27: Поскольку все фонды городского архива были сданы вот за 30-е годы, мы работаем в Государственном архиве Свердловской области, конечно же.
26: Ну, то есть, ну, все равно да, работа вот идет. Да, ну,
27: случайно же я упомянула, когда мы готовились к юбилею Козьмы Дмитриевича, у меня стояла задача доказать действительно, что именно 26 июля по новому стилю 1726 года Козьма, сын Дмитрия Фролова, родился у нас в Полевском.
26: Ну, доказали. Молодцы. А теперь про, собственно, музейные практики. Какие практики у вас? Ну, вот мастер-классы, вы сказали, надо потрогать. Действительно, сейчас современные. Да не только сейчас. Всегда дети хотят трогать. Да. Они не хотят просто смотреть. Они хотят... Вообще, и не только дети.
27: Наверное, бич государственных музеев, когда вот ты смотришь только глазами. Смотреть можно, трогать нельзя. Я сама не люблю этого, хотя по первому образованию я искусствовед. У меня была такая анекдотичная история. Можно отвлекаться?
26: Можно,
27: да?
26: Конечно.
27: В Казани приехала посмотреть выставку потрясающую. Но там же все загорожено. Вот. А мне важно было посмотреть, а как наложены вот эти мазки, а как живописный слой выстроен. И вот я, значит, наклоняюсь за вот это
26: ограждение.
27: И ко мне подходит смотритель: не наклоняйтесь, линию не переступайте. Вот на протяжении всего того времени, что я ходила и смотрела, она буквально по пятам за мной ходила.
26: Правильно сказали, это бич наших государственных музеев.
27: Но я понимаю, они... За сохранность. Они беспокоятся. Да. В конце концов, это их работа. Дети познают мир иначе, мы же это знаем.
26: Да, да? Не только дети. Вот мы только что выяснили, что и взрослые иногда тоже хотят
27: потрогать. Поэтому сейчас очень много таких альфакторных практик. Я думаю, что Дмитрий Виноградов, мой коллега, который был, он сказал о том, что у нашего шигирского идола появился запах. А я хочу добавить, что сейчас у нашего шигирского идола появится и свой голос, звук. Потому что полевчанин, наш земляк Дмитрий Политов разработал сувенирную продукцию в виде шигирского идола колокольчик, который имеет звук, голос, звук определенный. То есть теперь шигирский идол еще и зазвучит разными голосами.
26: А в вашем музее какие практики?
27: А в нашем музее, конечно же, если мы говорим о детях, рассказали мы им о камнях, да? Ну, как рассказать о камнях, а ты камушки в руках
26: вот
27: не подержал?
26: Вот как раз про шелковый вот этот...
27: Да, игра с литотекой – это обязательно составляющая тематических экскурсий не только для детей, но и для тех, кто приходит. Я мечтаю о том, чтобы мы реализовали проект в музее, который называется «Трогательный Полевской», потому что мы ведь обделяем значительную аудиторию, слабовидящих, например, людей, которым хочется потрогать. Да и нам самим тоже оказаться в альтернативной реальности, когда попробовать закрыть или завязать глаза, попробовать... ощупать это. Ну, того же, например, птицевидного идола. Я надеюсь, благодаря Дмитрию Политову мы это тоже в скором времени реализуем.
26: А цифровизация какая-нибудь присутствует у вас? Вот еще одно направление, которое музеи, мы тут в этой студии обсуждаем каждый раз цифру, как она помогает музейщикам донести что-нибудь и сохранить, кстати, экспонат.
27: Но... Нет, достаточно денег у нас для этого. Смотрите, когда мы работали над экспозицией, опять же, посвященной Великой Отечественной войне, я же не случайно сказала, что мы оцифровали, где можно было посмотреть всю информацию о наших полевчанах, участниках Великой Отечественной войны. Это сейчас приходит к нам в музей, да, родственники, и говорят, вот это вот мой прадед, он жил вот через дом, у нас есть такая фотография, да, Леонида Глинских, который жил через дом. А ведь приходит поколение тех, кто не знает, и поэтому все-таки хочется это показать. В концентрированном виде это те же самые киоски, например, музейные, да? Ну, надеюсь, рано или поздно все-таки мы будем говорить на настоящем музейном языке. Это я сейчас говорю о следующем проекте, который я тоже мечтаю реализовать.
26: Какой?
27: Поговорим на музейном.
26: В чем суть?
27: В чем суть этого проекта? Мы же должны говорить на одном языке с современным поколением, да? Это дети, опять же, цифрового поколения, это раз. Это дети, которые хотят попробовать, потрогать, повзаимодействовать и поизучать сами. То есть дать возможность изучить исторический архивный документ самостоятельно, сделать какие-то выводы. То есть когда экскурсовод не в роли ментора, да, выступает, а
26: проводник
27: в роли...
26: такой,
27: да,
26: получается.
27: Проводника. когда есть диалог на равных. Я очень люблю работать с подростковой аудиторией. Скажу почему. Их по-хорошему всегда провоцирую. Именно после провокации они начинают раскрываться сами. И у нас вот в этом году я начала пилотный проект, который называется «Полевской до пяти». То есть как бы мы ни говорили о том, что каждый должен знать историю своего края, возникает вопрос, а как он должен знать?
26: Какую историю,
27: да, и какую
26: что
27: историю
26: именно,
27: своего края? И подростков действительно в нашем музее очень сложно заманить.
26: Ну, во-первых, только провокатор был Бажов как раз. Вот, и получили изрядное пополнение коллекции. Как раз от подростков.
27: Да, да, да, да. Его ведь действительно как подростка увлекли все эти истории, рассказанные особым образом. Ведь Василий Алексеевич, кто-то говорит Василий Васильевич, но все-таки мы говорим Василий Алексеевич, Хмелинин рассказывал не просто так же, монотонно, не так, как в школе преподавали, не так, как в школе учили,
26: а,
27: да?
26: Это...
27: а именно, да еще

0: Нет. До это аббревиатура.
1: Это композиции группы Nautilus Pompilius. Над музыкальным оформлением и партитурой работал композитор Александр Пантыкин. Показ будет приурочен к 65-летию Вячеслава Бутусова, а перед показом в Доме кино состоится творческая встреча с Пантыкиным.
2: Кроме того,
1: далее, 19 октября, в Центре культуры «Урал» будет показан мюзикл «Скованный одной цепью» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Спектакль основан на дневниках, опять же, композитора Александра Пантыкина, дедушки уральского рока и основателя группы «Урфин Джуз». Он выступил автором либретто, композитором и аранжировщиком, а поставил мюзикл режиссер Дмитрий Отсиковский. А вот 22 октября в рок-зале музея андеграунда анонсируется «Квартирник» с тем же названием, скованный одной цепью. И здесь встретятся Егор Белкин, Настя Полева, Виктор Комаров и Алексей Хоменко. Музыканты, чьи творческие биографии в разные годы пересекались с историей Наутилуса. Речь пойдет о том времени, когда Наутилус искал собственное звучание, а также о первых составах и концертах, квартирных и студийных записях, Свердловском рок-клубе и людях вокруг него.
2: И еще.
1: И завершится рок-октябрь 23 октября. На сцене Свердловской драмы будет показан спектакль «Я наконец-то всем доволен». Он посвящен группе «Каталог» и ее лидеру Александру Сычеву. Пьесу написал екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов. Поставил спектакль Алексей Бадаев, сценография Владимира Кравцева. В главной роли экс-участник смысловых галлюцинаций Николай Ротов. А специальными гостями показа 23 октября станут Настя Полева и Егор Белкин. И на один вечер в рамках проекта «Роктябрь» спектакль вновь вернется на большую сцену театра драмы. Я напомню, что премьерные показы прошли как раз-таки на большой сцене, а затем спектакль играли в малом зале. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
3: Я Максим Путинцев.
4: Я Павел Рубцов.
5: Я Маргарита Балакирская.
3: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
4: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
5: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
3: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон. Guns N' Roses. Браво. Radiohead.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defizgd.ru.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
6: ООО «Римакс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Мировой рынок столкнулся с дефицитом дизельного топлива. Цены на дизель в США и Европе обновляют рекорды. Как пишет «Коммерсант», одной из главных причин эксперты называют перебои с поставками с Ближнего Востока после перекрытия Ормузского пролива. Дополнительным фактором стали ограничения на экспорт дизеля из России. Наше правительство продлило запрет до конца октября. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствования и заседания комиссии проводятся в течение года, а отправки, как обычно, осенью-весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе, пишет Ятин. Стало известно, из-за чего сегодня эвакуировали школу номер один в Верхней Пышме. Переполох поднялся из-за оставленных ребенком вещей. Очевидно, в спешке один из учеников оставил сумку, но в ней оказались учебники, коньки и другие личные вещи. Школу проверили оперативные службы, после чего уроки возобновились в обычном режиме, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. В Екатеринбурге снег пойдет в понедельник, на севере и западе области уже сегодня. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, вторжение в регион арктического воздуха идет полным ходом. К завтрашнему утру вдоль северного участка границы Свердловской области ожидается установление временного снежного покрова. Температура воздуха к 5 октября снизится ночью до нуля. Во второй половине следующей недели в Екатеринбурге снова потеплеет. Днем ожидается выше плюс 10 градусов и вероятные дожди. Нейросеть GPT расшифровала секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83.25, евро 94.53.
0: Информация на правах рекламы. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: музыка мирового класса.
1: Slade. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Audio Slave.
0: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета Remax и remax.ru. ООО «Remax» шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-00.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Yeah.
1: В Джой-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой номер 4. Номер 4 — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00, в Джой-пабе! ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
3: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
4: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
6: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
5: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыка мирового класса.
1: Nazareth. ZZ Top. Nautilus Pompilius. Metallica.
2: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: в Joy-Pub'е. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой номер 4. Номер 4 — это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00, в Joy-Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну и для

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defizgd.ru.
5: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
6: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-Арсенал.

0: FM.
1: Земля оказывается примерно между Солнцем и Сатурном. Невооруженным глазом видна немерцающая желтоватая точка. В бинокль или телескоп можно разглядеть знаменитые кольца Сатурна и его крупнейший спутник Титан при условии ясной погоды. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines D.C. с треком «Марианна».

0: реклама. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

0: шотландская группа Simple Minds и песни «Begin a Boys» или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

0: музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
4: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Привет из отпуска, это Виолетта. Мяу. А это мой микс из песен 90-х. Кое-что известное, а кое-что и нет. Классно провести этот вечер в компании музыки, которая еще не звучала на рок-арсенале. Погнали!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати, тем более на Арсенале.
1: На Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Slate. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Audio Slate.
3: Только здесь, только на Рок-Арсе.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Всемирный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз.
1: Рок-арсенал. Like

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.